Ну, не знаю, не знаю. Наверное, все, как всегда, отдаю вам на откуп. Если все-таки хочется взрыднуть, то отчего нет. Но я бы пару слезинок, и все, и на этом закруглился. Потому что, как уже неоднократно было замечено, в Москве-то в ближайшее время и без того сырости намечается каждый день. Но, надеюсь, каждый теплый день. Потому что летний дождик по сравнению с нелетним, начиная с сентября, я уж не говорю про октябрь, а в ноябре вообще думать об этом не хочу. Как вспомню, так вздрогну. Кстати, сегодня второй момент со мной уже случился, пока добирался из аэропорта в такси. Все окна были открыты, я думал прям, ну как же деликатно намекнуть человеку, что так нельзя. А потом он сам сказал, вот что-то холодно у нас. Молодец. Мысли все-таки сходятся не всегда сразу, но тем не менее, единодушно.

0: как у Дмитрия Колдуна. Почему? «Билось твое сердце» Лариса Долина, это уже по факту. «Такси, такси» Игорь Николаев и Катя Лель. А также еще что-нибудь из любимого на русском, включая какие-нибудь новиночки. Пока палить не буду, сами все услышите. Все у нас с вами обязательно будет хорошо. Доброго вечера, доброй ночи, доброго утра и доброго дня вам исключительно. Все получится.
1: На русском радио.
2: Почему?

0: Вот такая история. Вот Настя и Дима Билан на волне Русского радио. Песня называлась «Эпилог». Небольшой урок литературы русского языка заодно. Собственно, эпилог от непосредственно послесловия довольно сильно отличается. Как гласит несомненное руководство по великому и могучему, это важно различать. Эпилог — это всегда рассказ о дальнейшей судьбе персонажей, часть вымышленного мира, как говорится. То есть персонажи у нас с вами уже выше обозначены, а Настя и Дима Билан. Ну а послесловие — это, само собой разумеется, мнение подруг. Так что кому-то из этой нешумной компании быть козликом, да, и это будет не о Насте. 3:30 на наших русскородийных. Всем-всем-всем по-прежнему желаю улыбчивого настроя, без него никогда и никуда. В любую погоду, само собой разумеется. По факту у нас намечается Ирина Дубцова, Филипп Киркоров также будет, хочет распорядиться больным образом своей жизни. Циклон от Юлии Савичевой, этого нам еще не хватало. И Нюша появится с песней «Наедине». Но тут, как вы понимаете, на русском радио иначе не бывает. «Наедине» — это всегда на многомиллионную аудиторию. Конкретно от меня большой привет, зовут Дмитрий Лебедев, и, конечно же, в целом от Русского радио также вам только самое лучшее. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: В твоих глазах многоточие чувства уже обесточены.
2: Русское радио. Только любимое.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты уж

0: Нет, ну я вроде предупредил, что нынче на риторические вопросы не отвечаю, такие как «почему» и «зачем». А в данном случае вообще история очень и очень запутанная. От Вячеслава Макарова. Кстати, если кто не в курсе, «Дай мне еще один шанс» называется. Как известно, шанс, по сути своей, является нечто единичным, которое предоставляется нам судьбой или жизнью, если вам будет угодно, и уловив значок, можно его, этот шанс, прихватить и идти с ним, соответственно, по жизни. Что касательно нас с вами, в народе говорят, голь на выдумке хитра. Да, конечно, мы и тут подстроились, у нас появился второй шанс, третий, у некоторых уже все уходит в бесконечные попытки. Но тут уж решать, разумеется, вам, в каждом отдельно взятом случае. Самое главное, чтобы все было хорошо, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы вы были счастливы. Ну и, само собой, разумеется, красивые, если дело касательно девушек. Ханна, тут у нас в одной песне терроризировала зеркальце. Свет мой, скажи да расскажи. Ну а теперь уже, определившись окончательно, констатировал факт. Русская красавица. Собственно, предоставляю ей слово. Ну и, конечно, как обещал, до 8 утра буду появляться между песнями с удовольствием здесь, на Русском радио, где все самое лучшее, все самое красивое.
1: На Русском радио.

0: знают.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Ну, не знаю, что там с парнем в плане обеспеченности, но штукарик туда, штукарик обратно, ну, так себе траты, если что. Ну, здесь, конечно же, песня была про любовь. Это безусловная новинка на русском радио, называется «Тысячу раз». Алиса Морозова «Просьба любить и жаловать». По-моему, песня получилась отличная. Хотя я и не люблю грусть даже в малых количествах, но куда ж без нее, жизнь должна быть разнообразна. Одной радостью не получится, одной печалькой не выйдет. 4.05 на наших раскрадийных, конечно же, и нам, и вам желаю наступившего раннего утра. Пока еще не светлого, но, с другой стороны, дело катится к осени. Но еще несколько теплых дней, потом еще несколько теплых дней, не подряд, не подумайте, я вас не настолько обнадеживаю. Но, тем не менее, какой-то кусочек лета нам еще грозит. Но вот уже ранних рассветов не ожидается. Ладно, это переживем. У вас-то уже светло, у вас настоящее доброе утро. У вас добрый день, а вам персонально желаю доброго вечера. Обязательно все будет хорошо, хотя и рекомендую на часы внимания не обращать. В утренние часы, само собой разумеется. Но, тем не менее, Валерия почти на эту тему. Дальше тестостерон, елка и группа «Градусы», несомненно.
1: На русском радио.

Нет, я категорически отказываюсь считать это проблемой, потому что до знака Водолея еще аппендикс лета, конечно же, вся осень и могучая часть зимы. А тогда уже непосредственно и поздравим или будем хулить, не знаю. Я все-таки большей частью за лелеять. Группа «Винтаж» на русском радио, как всегда, утверждаю, что плохих знаков не бывает. Бывают только так себе люди, но хороших гораздо больше, и все они, разумеется, как мне кажется, являются аудиторией русского радио. Я рад. Привет большой вам и от меня, и от русского, конечно же. Дальше мы с вами перейдем к неодушевленным куклям, хотя, с другой стороны, она у нас, мне кажется, преобразилась в обиженную девушку. И справедливо, как выяснилось в течение песни от Артика и Асти. Денис Клявер, тебя удача найдет, оптимист как-никак и крик души моей. Слава! С надрывом, но исключительно в пределах отличной песни. На русском радио вообще других не бывает. У нас только лучшее, только любимое. И все исключительно для вас. С пожеланием отличного воскресенья. Проводите время под нас. Мы, как всегда,

0: отличнейший саундтрек в вашей жизни. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: Номер первый.
2: Последнее.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну вот, Джонни Молочинка, в подтверждении моих слов, что воскресенье нужно проводить как воскресенье, представил нам песню «Никак». Потому что если воскресенье проводить как любой среднестатистический понедельник, то вы, конечно, это забудете спустя недельку. А вот незабываемое от уикенда может случиться, если вы подошли неортодоксально к отдыху. Ну, то есть как-то расслабились по полной, в отличие от любого дня прошедшей недели. И тогда что-то незабываемое вполне возможно сложится. Вот Джонни, это немножко имеет грустный оттенок, но кто же мешает нам запомнить что-нибудь радостное. В конце концов, полнолуние я видел не так давно. Ни малиновое, нет, как у группы «Моя Мишель». Нет, луна была ярко-оранжевая. Это прям красотища. Повезло. Совершенно случайно и необдуманно. Да, надо гулять было перед этим, но мы нарвались на подобные события. Просто гуляй по набережной. И это было действительно здорово. И я потом долго еще умничал перед друзьями. Ну что же вы, ну как же вы? В общем, на «Малиновой луне» сейчас будем слушать, а я оставлю себя в памяти ту самую оранжевую. Самый любимый враг от гостей из будущего также подтянется. В общем, все самое приятное, как всегда, на русском радио.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Ну что ж, приятно осознавать, что есть конкретная разница между личным и рабочим пространством. Потому что на работе трением ничего не решить. По крайней мере, ни к чему хорошему такой разговор не приводит. А вот что касательно большого светлого чувства, то бишь любви, мы убедились по песне группы «Серебро». Здесь совершенно другая вещь. «Между нами любовь» называлась песня. Хотя что она делает между нами, непонятно. Может, греется. Сейчас в Москве 13 градусов всего лишь. Очень надеемся, что синоптики не ошиблись. И до 23 сегодня и впрямь возможно. Но это где-то прям совсем в середине дня. А сегодня, если решили по первой росе, я не знаю, может, к первой дойке, одевайтесь, пожалуйста, потеплее. Вы нам нужны здоровенькими. В конце концов, через пару дней окончательно потеплеет. И мы, возможно, еще вспомним, что такое лето. 5.04 у нас. Нам и вам доброго раннего. Вам не такого раннего, но, как всегда, сформировавшегося отличного, добренького утра. Вам добрейшего дня и заодно приятного аппетита, раз уж у вас обеденное время. А вам доброго вечера. Пусть все будет хорошо и затейливо. Зовут Дмитрий Лебедев. Меня, конечно же, Русское радио зовут Русское радио. Я и оно, разумеется, передаю вам большущий привет. Ну, нравится мне в коллективе. И буду рад, если кто-то присоединится или просто останется.
1: На Русском радио.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру.

0: Ну, давайте откровенно, как художник художнику. За дальний свет ночью можно схлопотать от человека, который едет непосредственно вам навстречу. А вот сейчас вполне себе безопасный период, довольно светло, включайте хоть дальний, хоть ближний, хоть, знаете, с огоньками. Непосредственно поезжайте с гирляндами и, не знаю, что там, с консервными банками, хотя наверняка будете сбивать с ритма весь квартал. В общем, что-нибудь делайте безболезненное для коллектива, и тогда все будет хорошо. И удовольствие получите, и, соответственно, ночь проводить получится весело. 5.30 на наших раскрадийных. Конечно же, это был Данка со своей московской ночью. А дальше мод. Одинок.нет. Наверное, нет. Действительно, преимущественно допустимая форма одиночества, потому что увязнуть можно, если одинок. Да. Поэтому уже слушаем и воспринимаем песню как художественный образ и ни в коем случае не повторяем. «Поздно» от Натальи Подольской также появится и новая песня Никита и Мария Зайцева. «Все слова о любви». Я еще не мониторил, может быть, это ремейк песни Никиты, а может быть, совсем новый трек. Надо будет погуглить, потом буду умничать. А пока всем желаю и раннего утра, и доброго сформировавшегося, и, конечно же, доброго дня и доброго вечера. Русское радио с вами, я Дмитрий Лебедев, до 8 утра.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Я хорошо переношу жару, но только на короткое расстояние. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ни в коем случае не отвергая безусловного таланта Ирины Дубцовой. Мне кажется, что если бы в Википедии была царевна Несмеяна, прямо рядышком с фотографией Татьяны Булановой красовалась бы фотка Ирины Дубцовой. Ну, прям получается у нее. Ну, серьезно. Хотя хотелось бы и от нее услышать нечто радостное. Ну, чтобы прям без слез, даже от радости. Вот просто радость и ничего. 5.48 на наших раскрадийных, конечно. Конечно же, дальше, что у нас может быть на русском радио? Поскольку молчания не бывает, а значит голоса. Просто музыкальные или голоса в голове, как у Звонкова. Или в сердце, я, честно говоря, не уточнял. Но песня именно так и называется. Голоса. Хотите, подпевайте, хотите, проводите время под музыку русского радио. Опять же, дело ваше. Самое главное, чтобы вам с нами было приятно. Нам с вами всегда. Всем шлю большой привет и, конечно же, воскресенье. Ну как еще может быть? Безусловно, хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

песня на русском. Улетай, улетай, улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного.
3: В понедельник в 11:30
4: на Русском радио.

0: Ну, не все так грустно. Я думаю, что Джонни как раз относится к тем самым исполнителям, когда он еще не пришел на встречу с фанатами, а там уже в толпе сильно повизгивают. Да, в основном дамскими голосами. А чего нет-то? Какие еще поклонники могут быть у парня? Помню, называется песня «Джонни на волне русского радио». Дальше люди, я бы сказал, целый коллектив, который тоже хлебнул и непосредственно примерил на себя, если уж так можно выразиться, оттенки славы или славу в полном размере, уж не знаю. Сейчас запутаюсь, потому что боюсь кого-то обделить. Групп «Рефлекс», конечно же, будет и встреча со мной. Интересно было бы и на этой побывать и послушать, кто там встречает визгами этот коллектив во главе с Риной Нельсон, конечно же. Григорий Лепс появится с Ириной Аллегровой в комплекте «Я тебе не верю, но он не русского радио», а также Мари Краймбрери, «Давай не ждать» и «Семь цифр» от Сергея Мазрева. Не знаю, что там по цифрам дальше, считаю я плохо, но что точно будет и в чем я абсолютно уверен, не менее прекрасные исполнители появятся на волне русского радио, потому что у нас по-другому просто не бывает. Доброе утро вам и нам, вам доброго дня, вам доброго вечера. Мы всегда с вами, будьте же и вы со мной.
1: На русском радио.
0: Да, я тут отдувающий за русское радио в целом и за себя в частности, поэтому и сказал, что мне ваша компания крайне важна. Ну, а русское радио сопровождает вас в круглосуточном режиме. Отдыхайте под нас, отдыхайте с нами, ну и вместе с нами тоже.

них там еще происходило, помимо официального, ну, задержек было просто миллион. То есть, если Лиза обладает таким же редким приятным качеством, как я, то есть отсутствием терпения, то, вероятнее всего, она бы не улетела. Но Андрей Губин, конечно, предусмотрел и провозик, там же «Не уезжай» тоже было. Ну, будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала про самолетики, а потом рассмотрим остальные варианты, в том числе и «Лиза, не уползай». Это про малыша от Димы Билана. Также и пернатых, безусловно, возьмем в расчет. Это уже «Хмали и Наваи». Но сначала послушаем группу «Руки вверх» с песней «Он тебя целует». А, кстати, новая песня «Самолеты» — это от Юлианы Карауловой. Прям совсем забыл представить. Я уже немножечко послушал ее. Мне очень нравится. К тому же эти самолеты, кажется, не опаздывают, не задерживаются и не переносятся. Что, на мой взгляд, уже красота. Да.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!

0: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Ну нет, конечно, обычные легких путей не ищу, но здесь практически напрашивается. И, кстати, не обязательно, товарищ майор. Я думаю, что справился бы и рядовой

0: сотрудник транспортной полиции, какую-нибудь легонькую романтичную административочку и забрал бы, раз Марфе очень хочется. Да, запомните эту исполнительницу, мне кажется, она сделала половину лета. Во всяком случае, как я и говорил в самом начале, вайб абсолютно летний. Может быть, я поменяю свое мнение и осенью скажу ровно то же самое. 6.44 на наших, дальше древесинка будет рыдать. Группа Корни, полароиды появятся от коллектива «Винтаж». Я все забываю разобрать свой. Как-то рассказывал эту историю, что нашел у себя старенький полароид и новенькую пачку непосредственно той самой волшебной бумажки, которая проявляется. Все никак не попробую. Потом обязательно расскажу, если сбудется.
1: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Бензин класса Евро-3 начали продавать на петербургской бирже. Это коснулось трех марок бензина 92-го, 95-го и 98-го. Такое топливо также доступно к продаже в сегменте мелкого опта. Ранее правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля следующего года. По данным Минэнерго, эта мера позволит направить дополнительные объемы горючего на внутренний рынок и сократить риски перебоев с поставками. Кредиты для бизнеса дорожают, несмотря на снижение ключевой ставки. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ, среднезавис

Повышенная ставка по длинным займам для предпринимателей выросла почти на 1,5 процентных пункта, до примерно 13% годовых. Причиной стало сокращение доли льготных кредитов. В результате бизнес может закладывать издержки в конечные цены. В июле Центробанк снизил ключевую ставку до 14%. Первые классы. В предстоящем учебном году пойдут около 1,5 миллиона детей. Как пишет ТАСС, примерно столько же было в прошлом году. Минпросвещение заявили, что в первую очередь принимаются заявления семей, которые проживают на закрепленных за школой территориях. Еще в приоритете льготные категории. Заявления в первые классы будут принимать до 5 сентября. Четвертый тур российской премьер-лиги завершится сегодня 3 матчами. Результат

0: выиграл у «Ахмата», ЦСКА после победы над «Факелом» занял второе место. Армейцы отстают от краснодарцев на 4 очка. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Лебедев.
1: Новости на русском.

Поскольку у нас оно уже заступило на свою трудовую вахту, у вас оно продолжается. У вас, конечно, добрый день, но вы недалеко от него ушли. Вы-то прям далече, вам доброго вечера. В общем, пусть у нас у всех все будет хорошо и с приставкой «доброе», само собой, разумеется. Вот что подсказывает мне моя...

дискотеки «Авария», диджей Smash, Артик и Асти с песней «CO2». Вот это уже приемлемо по части воскресенья. С вас горячительное, с нас тост. Ну и что-нибудь еще из любимого на русском обязательно придумаем. А пока, пока, разумеется, обещаю вам, что все у нас будет хорошо, если мы на это рассчитываем, если мы пальчики приготовили, чтобы хотя бы одним об другой ударить. Да, без нашего участия ничего не выйдет. Но я в вас верю. Обязательно все у нас получится.

Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: на русском радио.
1: Да, и Дмитрию тоже перепало. Ну, а Лешеньку сейчас распирает совершенно точно. Не только от гордости, вероятнее всего, парню и кается. Но это ничего, песня очень популярная. Я полагаю, что свои дивиденды он с этого получит. Татьяна Куртукова только что на волне русского радио. Песня, разумеется, называется «Алешенька». Дальше абстрактно про любовь, без упоминания имен. Но, тем не менее, все равно послушать приятно. Дмитрий Колдун и «Между нами только лав». «Огни большого города» от Мити Фомина следом. И появится Миша Марвин в компании с Ханной. Песня называется «Французский поцелуй». Лобызните там за меня свою возлюбленную. И, разумеется, не забудьте принести кофе в постель. Так в идеале выглядит утро глазами девушек. Но уж как получится, это уже дело десятое.

0: Лучшие. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом.

Давали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Москве для получения бумажного бюллетеня в единый день голосования не потребуется заявление. В Центре избиркома сообщили, что в столице изготовят бюллетени по числу всех избирателей. Получить документ можно в рамках своего избирательного округа. При этом у жителей Москвы будет право проголосовать дистанционно. Это можно сделать на любом избирательном участке. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы. Минпросвещение рекомендовало школам учитывать пропускную способность столовых при составлении расписания уроков. Кроме этого, следует предусматривать большую перемену для организации полноценного питания учащихся. Как пишет ТАСС, это следует из методических рекомендаций ведомства. Согласно правилам, если дети находятся в школе больше 4 часов, их необходимо обеспечить горячим питанием. Российский боец Ислам Махачев защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. В главном поединке турнира «Филадельфия» он победил ирландца Иэна Гэри. Бой продолжался все 5 раундов и завершился единогласным судейским решением. Россиянин установил новый рекорд абсолютного бойцовского чемпионата. У него 17 побед подряд. Для Махачева это второй бой в полусреднем дивизионе. До этого он владел титулом в легком весе. В сентябре жителей Центральной России ожидает классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщили РИА Новости в центре ФОБОС. По словам синоптиков, в первый месяц осени прогнозируется дефицит осадков на 20-40%. Но в эти выходные в Москву возвращается теплая погода. Сегодня воздух прогреется до плюс 25, местами возможны осадки. Завтра ожидается до 28 градусов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ча-ча-ча.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Выше не

0: Реклама на русском.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 8

0: 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В подмосковном Подольске загорелся склад Wildberries после атаки беспилотников. В областной администрации заявили, что это случилось на территории индустриального парка «Каледина». Сотрудников вывели в укрытие, никто не пострадал. Подмосковные власти говорят, что эта ночная атака стала одной из самых массированных. За последнее время сбили свыше 180 беспилотников. Аналитики назвали максимальный размер пенсии при медианной зарплате. Как пишет ТАСС, для выплаты в 30 тысяч рублей и выше нужен стаж в 42 года. За последние 5 лет медиана зарплата увеличилась на 85% до 65 тысяч рублей. По итогам нынешнего года показатель может увеличиться на 10 тысяч. В Госдуме предложили изменить ГОСТ автомобильных номеров. Предполагается переход от нынешнего формата номерного знака с тремя буквами и тремя цифрами к новым вариантам. Это 4 буквы и 2 цифры. Авторы инициативы говорят, что так можно увеличить номерной фонд и создать прозрачный механизм получения красивых номеров через сайт госуслуг с платным резервированием. Ближайшее полное солнечное затмение состоится в августе следующего года. Его можно будет увидеть в территории Испании, стран Африки и Ближнего Востока. Как пишет РБК, там уже забронированы многие места и туристические туры в наиболее удачных точках наблюдения. Если это затмение пропустить, то следующее можно будет увидеть только через 90 лет. Центральная Россия окажется лишь в зоне частичного солнечного затмения. С территории страны можно будет увидеть, как Луна перекроет только часть солнечного диска. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день чуда своими руками мы сделаем еще круче. Мы создадим чудо своими ртами. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе, чудесное утро, друзья. Ну я вот оно,
3: подумал, что какая-то спецмашина приехала. Что за сигнал какой-то был? А это, оказывается, Миша начал свою работу. Андрей Макеев тоже здесь работает, включается в процесс. Ленка Журавлева совсем скоро подъедет в рубрике «Лена жарит». Мы ее будем слушать.
2: Там сирена другая уже.
3: Да,
2: но по-другому звучать.
3: Ленка едет с мигалками.
2: Она такая
3: Ленка едет с мигалками.
2: Они вот так звучат. Нет, вот так.
3: Ну да. У нас это будут песни крутые с такими звуками будут. Мы тоже будем слушать в течение всего этого часа. Игра «Крутили по полной». Ждем ее. Ну и я вам буду рассказывать, как нужно укреплять свои семейные и не только семейные отношения с самого утра. Будет у меня полезный совет для вас. Через пару песен.
2: Это можно?
3: Это можно и нужно делать.
2: По радио о таком говорят, что с самого утра.
3: Если мы не скажем, никто об этом не скажет.
2: Кто, кроме нас?
3: Да.
2: Но перед этим наша, конечно же, все вместе хором. Традиционная
3: зарядочка.
2: Каким образом вообще накачиваются мышцы на тренировке в спортзале, расскажет Артур Пирожков.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Итак, совместные тренировки помогают укреплять отношения.
2: Да что ты говоришь такое?
1: Это не я говорю, это говорят ученые, которые опросили почти 1700 молодых семей. Бедные семьи, бедные ученые. Сколько всего приходилось работать.
2: Может быть, это одни и те же люди?
1: Возможно.
2: Себя же опрашивают.
1: Да. И что они выяснили, эти ученые? Пары, которые занимаются спортом вместе, реже испытывают бытовой стресс и легче решают конфликты. Угу. Лучше всего сработали обычные прогулки. Вот это хорошо уже.
2: Переход какой-то странный.
1: Да. Во время ходьбы люди больше разговаривают и чувствуют поддержку партнера. Но это смотря с какой скоростью.
2: Слушай, и речь идет точно о молодых семьях? Потому что мы на ходьбу уже перешли.
1: Можно, знаешь,
2: с этими, да, скандинавскими.
1: Скандинавская ходьба вообще увеличивает.
2: Молодые семьи.
1: Занимайтесь скандинавской ходьбой. Так что иногда для хороших отношений, как пишут в этой новости, достаточно просто выйти вместе на прогулку.
2: То есть даже не ходить, а просто выйти.
1: Мне нравится, с чего мы начинали эту новость, дорогие друзья, заметьте.
2: То есть как-то по наклонной пошли, да?
1: Я напомню вам, с чего мы начинали новость. Совместные тренировки помогают укреплять отношения.
2: Тренировки прямо, да? То есть прям серьезное начало было.
1: И чем мы закончили? Достаточно просто выйти вместе на прогулку. Это уже, дорогие друзья, можно считать как тренировку. А знаешь, еще лучше, как говорят, посидеть на дорожку. Достаточно просто присесть и посидеть.
2: Да что там посидеть? Можно просто поспать.
1: Можно просто прилечь. А там, где прилегли, там и поспали.
2: Самое, вот и какой мы делаем вывод. Нужно спать вместе.
1: Вот это как раз укрепляет отношения.
2: Они по разным комнатам.
1: Вот именно.
0: Крутую по-русски. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: А сегодня у нас день малинового варенья.
2: Ну, наконец-то.
1: Но мне нельзя.
2: Ты что? Ты что?
1: Запрещают врачи.
2: Кто? Грачи?
1: Грачи, Миш, запрещают, да.
2: Отмазка, да, идеальная?
1: Да, ну вот.
2: Грачи запретили.
1: Миш, ну возраст такой. Сейчас уже, понимаешь...
2: Подожди, а что тебе можно, если даже нельзя?
1: Сейчас уже...

0: понимаешь, сейчас уже... А ничего нельзя.
1: Вообще ничего нельзя?
0: Понимаешь, у меня то суставы, то давление. Слушай,
1: подожди. Тебе нельзя малиновое варенье, но сладкий вкус малины, эту песню можно послушать, Сергей Лазарев?
2: А вот это...
0: Ну, пока никто не... Пока никто не видит.
1: Пока никто не слышит.
0: Ну, врач прописал, сказал, ну, один раз в день можно. Потому
1: что... Но не больше.
0: Если два раза в день слушать сладкий вкус малин, давление повышается.
1: Конечно. И уровень сахара все равно, как бы, да, растет.
0: Я помню, мне врачи вообще запрещали до 30 лет влюбляться, потому что давление, чтобы не прыгало. А это как раз, понимаешь, сладкий вкус малин, если слушать, это тот же самый эффект.
1: Эффект абсолютно такой.
0: А мне уже 40, Миш. Поэтому надо что-то выбирать, что можно вкусного съесть. Вот ты что вкусное ешь? У тебя есть какая-то предрасположенность? Кроме,

0: это? Я тебя спрашивал, все подводил.
1: Ну, а что ты за меня сказал?
0: Ну, скажи.
1: Бананы, ну, я обожаю банан. Вообще, я люблю все вредное. Я обожаю вот все, что мне нельзя.
0: Поэтому у тебя лицо
1: есть,
0: вредное.
1: Поэтому я и сам, ну ты видишь, я превратился во вредного человека. То есть я люблю хлебобулочные изделия, вот это все сладкое. Я люблю все вот газировки разные. Вот все, что нельзя, я это обожаю просто.
0: Миш, ну вот тебе уже 40, надо уже тоже с тебе хотя бы где-то какие-то запреты поставить.
1: Но сладкий вкус малины ты не заставишь меня не слушать. Я все равно буду слушать.
0: Ну ведь песни про бананы пока нет, поэтому, к сожалению.
1: Слушай, кстати, да. Если нас слушает Сергей Лазарев, да. Сладкий вкус бананов. Да?
0: Следующий.
1: Слушай,
0: уже, да.
1: это следующий альбом будет.
0: Ну вот получается, вот мы с вами сделали сейчас вывод, что мне ничего нельзя. Мишке
1: тоже ничего нельзя, но это меня не останавливает.
0: Да, ничего не останавливает. Но он очень любит бананы и может есть их бесконечно.
1: Да, бананы это все банановое, все банановое.
0: У него, он даже сам, он вредный, но на банан похож. А вот вы, например, вот вы, кто слушает сейчас Русское радио, что вы считаете самым вкусным в мире? И можете себе это позволить есть, если врачи не запрещают?
1: Или даже...
0: Пока
1: не можете позволить, но пока никто не смотрит.
0: Давайте, пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Вот как будто банан как будто представил, да, и спел. Вот как, а?
2: Вкрутую! На русском радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Я сейчас сделаю эффект замедления времени. Чтобы вы специально расслышали, что у нас впереди игра накрутили по полной. Чтобы мы два раза не повторяли, да? Потому что у нас группа А-студию сейчас запоет внезапно. Игра накрутили по полной впереди. Звоните 8495-995-105,7. Подарок приготовили, задание готово.
2: Звоните.
1: Группа А-студия поет.

0: Давайте разбираться.
1: Сейчас самое главное, что нас касается, это то, что к нам дозвонился Иван, город Печора. Да,
2: слушай,
1: на связи.
2: Это, мне кажется, это огромная премьера. Ты можешь как-то... Ну,
1: по-моему, у нас еще ни разу
2: никогда не было такого.
1: Я так помню, я так понимаю, это Республика Коми. Иван, все правильно? Скажите, пожалуйста.
3: Нет, это Печоры.
1: Печоры.
3: Такой город есть.
1: Да, а какая, да. Какая область, какая республика?
3: Псковская.
1: А, Псковскую область. Отлично.
2: Два тебе, Андрей.
1: Вы...
2: По географии.
1: Хорошо.
2: Выйди, слушай, выйди.
1: Миша, не я должен быть молодец в этой игре, а Иван.
2: Иван, я думал, я.
1: Миш, ты всегда молодец. Ну, давай вот так честно.
3: Спасибо. Так что подарок отдавайте и до свидания.
1: Согласен. Ну, знаете,
2: Иван, все такие наглые.
1: Нет, смотрите, Иван, если бы у нас заключалась игра в том, что угадать, из какого города вы позвонили, тогда, может быть, да.
2: Иван, мы поспособствуем обязательно, не переживайте.
1: Крутую авторамку с логотипом Русского радио мы уже почти готовы вам подарить, потому что вы из города Печоры.
2: Да, это уже априори.
1: Но, смотрите, самая малость. Три факта у нас есть, один из них правда. Вот нужно отгадать, где правда. Если отгадаете, все хорошо.
2: Просто 1, 2 или 3. Назовете циферку, и все.
1: Тем более, в честь. Не так много.
2: Да вообще совсем немного.
1: Понимаете, если бы вы были из другого города, было бы 10 фактов. А так сегодня только 3. Поэтому мы сократили немножко. Давайте.
3: Хорошо, постараемся.
1: Погнали.
2: Итак, в честь Дня малинового варенья мы подготовили факты про разные деликатесы. Какое, Иван, в Печоре самое такое культовое блюдо у вас?
3: Малиновое.
2: Да ладно, серьезно?
1: Совпало все. Слушай,
2: еще полбалла, что ли, накидывать?
1: Добавь, Миш, полбалла, надо набрать 15. Полбалла уже есть.
2: Хорошо. Итак, факт номер один. В Италии существует сыр, которые перед продажей несколько дней выдерживают под звуки классической музыки. Считается, что вибрации делают его мягче. Факт номер два. В Китае существует деликатес из птичьих гнезд, которые сделаны из слюны птиц. Как аппетитно. Всем приятного. И факт номер три. В Норвегии одним из самых дорогих деликатесов считается икра трески, которую разрешено собирать только во время полнолуния и после просмотра «Сумерек».
1: Да.
2: Это обязательно. Итак, Иван.
1: На самом деле там называется не «Кратриски», а «Игратриски».
2: Это уже другой сериал.
1: Это уже фильм.
2: Это уже другой сериал.
1: И там у трески такие зубы. Иван, скажите, пожалуйста, где правда?
2: 1, 2 или, может быть, 3?
1: Почему-то Миша заговорил с английским проносом.
2: Нет, это норвежский.
1: А.
2: 3.
1: 3.
3: Пускай будет факт номер 3.
1: То, что в Норвегии одним из самых дорогих деликатесов считается икра трески. Мы так просто развили эту тему, Миша, с тобой, и про зубы, про все остальное, что...
2: Иван заинтересовался.
1: Ивану понравилось, да.
2: Он хочет уже посмотреть этот фильм про бешеную треску. Иван, а вы абсолютно в этом уверены? А чем вам не нравится там факт номер 1 или номер 2, допустим?
3: Ну, вот еще что-то под сомнением есть про гнездо.
2: Про гнездо, так. Вы видели когда-нибудь, точнее, представляете, как слюна птицы на вкус?
3: Да нет, конечно.
2: А может быть, это вкусно? Вот в том-то и дело, в этом и
1: замес.
2: Вот теперь думайте!
1: Первый, второй или третий вариант, правда?
2: Давайте говорите!
1: Вот как скажете сейчас, так и будет.
2: И все!
1: Вариант номер...
3: Давайте, номер... 2.
1: Номер 2.
2: Слюна птиц.
1: Она побеждает.
2: В Китае существует деликатес из птичьих гнезд, которые сделаны из слюны птиц. Как это вкусно! Некоторые саланганы строят гнезд

0: из затвердевшего секрета слюнных желез. Их собирают и используют, в частности, для знаменитого супа из птичьих гнезд.
1: Надеемся, уборная недалеко.
0: Мы сейчас Ивану подарим авторамку, и следующее задание Ивану — доехать до Китая,
1: и попробовать
0: и рассказать обязательно.
1: И залить эту авторамку чем-нибудь.
0: Да.
2: Накрутили по полной на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Что вы считаете самым вкусным? Пишите нам сообщение во ВКонтакте и...
1: Ты сказал, что вы?
0: Что вы считаете самым вкусным? Пишите сообщение.
1: Какой-то новый оттенок появился в нашем шоу. Мне это очень нравится. Продолжай, Андрей.
0: Ну хорошо, да.
1: Что вы считаете?
0: Во ВКонтакте и в Максе пишите нам свои сообщения. Одни из самых любимых блюд, это как я уже писала. Как я уже писала! Ольга!
1: Мы должны были знать вкусы Ольги.
0: Драники из кабачков и картошки, но еще мое любимое блюдо — это домашний борщ со сметаной. А жирно не будет. Ну ладно. Евгений написал нам в Максе. Пицца, конечно. Все,
1: согласен.
0: Без каких-то
1: да
0: комментариев.
1: Вообще, а что еще надо?
0: И вот от Ксении.
1: Но пицца, но с драниками.
0: Да, и с борщом со сметаной. Чтобы прям совсем...
1: Заедать, прикинь, борщ пиццы. Обожраться. Это, мне кажется.
0: Жареные яйца. Кощунство. Ксения пишет. Жареные яйца в сочетании со свежими помидорами. Кажется, что это идеально, да?
1: Кажется. Но я знаю, как было бы на самом деле идеально. Если бы яйца вкрутую, вот это было бы идеально. Я бы сказал, притягательный.
2: Крутую на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
4: Наполовину мой, я обернулась птицей.
2: Только лучше.
5: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
2: Только любимые.
6: Танцую, как будто рядом океан.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысяча школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с Офис Мак.
11: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
12: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где...

0: где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева вся серьезная, наизусть выучила все, что хотела рассказать, подготовилась.
3: А это значит, будет очень интересно. Лен, привет.
1: Я старательная.
3: Лена,
2: молодец.
3: Мы за это тебя уважаем.
1: Да знаете, я старательная очень.
3: Да.
1: Мы сегодня поговорим о шулюме.
3: Прости?
2: Шлёме?
1: Ну, мы с вами это очень
3: что-то,
1: часто...
3: Что-то кошерное?
1: Сейчас вы все узнаете. Мы с вами очень часто какие-то понятия кулинарные берем, да? А вот есть такой шулюм.
2: А, шулюм.
1: А
3: всем шулюм, хочется сказать.
1: Ну, я же склонила. Надеюсь, он склоняется, конечно же. Это наваристый густой суп на мясном бульоне с большим количеством овощей и ароматных специй. Вот есть в вашей жизни такое блюдо? Скажите
3: ну,
1: мне, пожалуйста.
3: Теперь уже появилось.
1: Да. Его часто называют казачьим супом, охотничьей похлебкой или разновидностью шурпы. Ну, тут вам, я думаю, не надо объяснять, что такое шурпа.
3: Конечно, нет.
1: Блюдо имеет глубокие исторические корни.
3: Мы в этом не сомневаемся.
1: Название шулюм восходит к бурятскому слову шулен. Это суп-бульон. И, вероятно, имеет монгольские корни.
3: И обрати внимание, еще один интересный корень у этого слова. Шулем. Лен.
1: А, боже.
3: Что-то связано с Ленкой Журавлевой нашей. Ага.
1: Изначально это было блюдо кочевников. Его готовили в походах и на привале, чтобы сытно накормить.

0: зависит от того, что удалось добыть или вырастить. Что догнали, то и сварили.
1: Это наш девиз по жизни, Лен.
0: Ну, вот еще крупная нарезка. И мясо, и овощи нарезают крупными кусками.
1: Вот это мы уже оставим, мне кажется, на следующий.
2: Мне нравится вот сам рецепт, да?
1: Да. Рецепт, я бы сказал, рецепт жизни.
2: Что догнали, то и съели.
1: То и Лена
2: Журавлева.
1: Спасибо. Да.
3: Лена жарит на русском радио.
2: Слушай, ну дожди у нас впереди будут.
1: Ты догнал синоптика?
2: Да, плюс 19 сейчас, завтра в Москве плюс 24.
1: Зато есть необычный обряд. Смелые люди выходили в этот день на улицу сторожить вихри. Если вихрь появлялся, в него втыкали нож и при этом держали за голову петуха и, внимание, допрашивали его о будущей зиме.
2: Это петух не раскалывался.
1: Он говорил, не расколешь.
2: Режь!
1: На мое место придут два петуха.
3: На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.
4: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
3: Номер 1.
5: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
3: Голосуйте за любимого исполнителя.
6: Пусть он станет лидером.
3: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
7: Милый.
8: А?
7: Ущипни меня.
8: Зачем?
7: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
8: Такое возможно?
7: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
8: Готово?
7: Ай!
9: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
10: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа ламинат 32 класса.

0: 8 миллиметров. Дубнойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу. С Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио.
2: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Центр избирком сегодня завершает регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. Процедура началась в первые числа июля. Всего избирательные комиссии зарегистрировали свыше 4500 кандидатов. В выборах примут участие 11 политических партий, хотя это решение могут пересмотреть. Всего в Госдуму изберут 450 депутатов, из них половина по федеральному округу, остальная часть по одномандатным округам. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. С марта следующего года в России ограничат использование сим-боксов. Это устройство, через которое можно подключить и управлять множеством сим-карт. Согласно постановлению премьера Михаила Мишустина, операторам нельзя будет заключать договоры с физлицами на использование таких устройств. Минцифры говорят, что это необходимо для борьбы с мошенниками. В соглашении с юрлицами ИП можно будет включить не больше 4 симок. Будут указаны и цели использования. Первые дипломы базового высшего образования выдадут в следующем году. Как пишет РИА Новости, в документе нового образца будет указана конкретная квалификация, а не обобщенный уровень бакалавр. 3 года назад стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. Участвуют 17 вузов, студенты получают базовое высшее образование от 4 до 6 лет и специализированное 1-2 года. Российские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по водным видам спорта. Наша команда стала третьей на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем. Теперь на турнире в Париже на счету российских пловцов 14 медалей, в том числе 4 золота. Россияне участвуют в первенстве континента впервые за последние 5 лет. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Эй, кто слушает крутую по-русски с утра, того не напугает фильм «Мгла».
1: Ничего себе.
0: Смотрел?
1: Нет.
0: И не надо.
1: Потому что я ел в этот момент.
0: Естественно.
1: Был занят, потому что...
0: Сомневался, Андрей.
1: Готовился к сегодняшней теме. Что вы считаете самым вкусным в мире? У нас сегодня такая тема. Пожалуйста, пишите нам свои истории.
0: Утреннее шоу в крутой по-русски.
1: Слушай, если, например, когда ты смотришь фильм, да, и при этом еще что-то ешь, это же еще вкуснее.
0: Это намного, намного интереснее,
1: но вредно. Считается, что нужно сначала поесть, а потом уже сиди, смотри. Но всегда самые вредные вот эти сочетания еды, в том числе, если есть...
0: И просмотр.
1: Перед просмотром всегда считается самым почему-то вкусным. Ну, не знаю, почему. Вы, главное, пишите.
0: Почему? Может быть, вы знаете.
1: Почему?
0: Может, эксперт.
1: В чем секрет? Может,

0: эксперт какой-то нам напишет. Ну, мало ли.
1: Такой, здравствуйте, я провел исследование.
0: Что вы считаете самым вкусным в мире? Пишите нам во ВКонтакте, в Максе есть и там темы сегодняшние с нашими лицами, с нашим баннером. И под ним можете расписывать свои истории. У нас по плану, помимо ваших сообщений, есть крутые песни, которые мы будем слушать с большим удовольствием.
1: Они самые вкусные.
0: У нас рубрика «Крутонянь». Мы будем говорить про детей в середине часа.
1: Это еще круче.
0: Самая вершина такая, когда мы соберемся.
1: Нашего айсберга.
0: Да, потом мы спустимся.
1: Потом он перевернется.
0: Но начинаем взбираться с чего? С песни и еще с чего, Миша?
1: Нет, мы начинаем с того, что я совсем скоро расскажу про очередное гениальнейшее исследование ученых, какие офисные звуки раздражают нас больше всего.
0: Тебе за это исследование, и тебе, и этим и ученым, и экспертам, гости из будущего готовы уже исполнить песню.
1: А вот эти звуки, они не раздражают, они наоборот.

0: встретимся.
1: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
2: Андрей Макеев, Миша Набоков. Вот мы и встретились. Друзья, встретились с чем? С новостью. Эксперты назвали офисные звуки, которые раздражают нас сильнее всего. Угадайте, что это? Ну, вы знаете, мне кажется, да?
3: Ну, давай называй.
2: Ну, давайте, давайте. В списке громкое жевание. Шмыганье носом. Вот это вот кашель. Щелканье ручкой.
3: Чик-так.
2: Слышно?
3: Да.
2: Стук по клавиатуре. Постукивание пальцами. Громкие разговоры. Шуршание упаковок.
3: Какой-то суррикат.
2: Это еж.
3: Ёжик. Кто-то ежа принес.
2: Очень противно. Это самое противное. И особенно сильно раздражают звуки, которые постоянно повторяются. То есть это еще и зациклить можно. Прикинь, все это записать на диктофон и включить.
3: И сделать ремикс такой.
2: И добавить еще. Битбокс добавил, и все, да. Вот и хит. Причем просто перестать и замечать мозг умеет далеко не всегда. То есть перестать это замечать мозг никак не в состоянии. Теперь, друзья, вы знаете, как превратить обычный рабочий день в психологический триллер.
3: Получается, если собрать все эти звуки, то это, во-первых, звуки работы. Просто признайтесь себе честно, вас просто раздражают звуки работы.
2: Как когда все. Люди работают.
3: Вот
2: да,
3: именно,
2: просто,
3: да. Просто сидят
2: вы
3: люди,
2: сидите,
3: работают.
2: Вы сидите. Как да. Нормальный человек, да?
3: Да.
2: Чем занимаешься? Да и ничем, работаю.
3: Да. Вот это не с такого разряда.
2: Это вот отсюда.
3: Да, это как, знаешь, как добиться своей мечты в жизни, если ты там мечтаешь не работать. Вот есть какие-то такие фразы. Вот как раз из этого разряда. Просто вы мечтаете не работать, и все.
2: Да.
3: И все.
2: Поэтому вы честно.
3: Ищите причину себе. Громкое жевание вам не нравится.
2: Раздражает их.
3: Все остальное.
2: Хотите просто, чтобы деньги сами появлялись, да?
3: Да, хотим. Мы не против, да.
2: Ну, хотите, да. Шмыгайте дальше.
3: Да.
2: Носом.
3: А какой еще самый раздражающий звук?
2: Самый?
3: Да, самый сильно раздражающий звук. Мне кажется, когда выдают кому-то премию...
2: Не, вот это шелестение.
3: Денег.
2: Когда выдают денежки, но не тебе.
3: К сожалению, да. Приходится работать.
2: Да.
3: И
2: да.
3: Раздражаться.
2: Ну, давайте работать, но не сегодня.
1: Крутую по-русски. Реклама на русском. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Но вот сейчас уже стало лучше после песни Филиппа Киркорова.
1: Гораздо, я бы сказал.
0: Что вы считаете самым вкусным в мире? Вот еще бы добавить, знаешь, перчик, да, вот в нашу историю.
1: Посолить,
0: поперчить.
1: Кетчуп. Не, подожди, просто майонез.
0: Да, кстати.
1: И все.
0: Потому
1: больше
0: что
1: ничего не надо.
0: У нас сегодня пишут в основном про борщи. Ну да. Вот, да.
1: А потому что это святое, это
0: база. Русский борщ, это база. Конечно, да.
1: База.
0: С этого все начинается.
1: Конечно, и этим все.
0: А дальше понеслось, как говорится. Что понеслось и куда, что идет после борща.
1: А это не важно.
0: Мы сейчас узнаем.
1: Давай.
0: Что вы считаете самым вкусным в мире? Нам пишут сообщение, напомню, во ВКонтакте и в Максе прямо сейчас под нашим постом. Николай, ну, естественно, борщ он написал.
1: Конечно.
0: Потом жареную картошку с грибами. Грибы-лисички.
1: Это важно.
0: Рыбу не ем, она дорогая, пишет Николай. А у баранины странный вкус. Но, в принципе, что можно... Вот здесь какой вывод. Рядом с Николаем и рыба, и бараны могут чувствовать себя спокойно.
1: Да, в полной безопасности. Они прям плавают и ходят спокойно,
0: да,
1: мимо него.
0: Да, согласен. Да,
1: даже поэтому... не оборачиваются.
0: Даже, я бы сказал, ведут себя нагло.
1: Да, даже там бодают чуть-чуть его, даже ходят. Игорь написал: «Доброе утро, крутыши, просто обожаю хрустящие баклажаны в азиатском соусе. Вкуснятина, всем советую попробовать».
0: Слушай, я понимаю, анекдот такой есть. Знаешь, когда заходит парень в ресторан, заказывает еду и говорит: «А можно мне немного соуса чили?» И официант ему говорит: «Извините, но это японский ресторан». И он такой: «А, я понял. А можно мне немножко соуса чили?»
2: Крутую по-русски. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые.

0: слушаете «Русское радио», все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в 2.

0: двойном размере.
1: О, Апарчинг.
2: Угарам 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
2: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и Миша Набоков. В крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: Открываем тетрадь с рецептами.
2: Да, мне кажется, после вот этого всего, что у нас сегодня, да? Можно целую тетрадь уже написать.
1: Как на всех этих
3: вырезали раньше.
1: Конечно, из газеток.
2: Прилепили. И красота.
1: Вообще очень классно.
2: Ну вот смотри, что нам пишут. Нам, кстати, присылают разные варианты еды. Возможно, что-то приготовите сегодня.
1: Записывайте.
2: Вы можете зайти сами, например, во ВКонтакте, в Максе посмотреть, что нам пишут.
1: Ну так же интересней.
2: Конечно.
1: Послушать.
2: И записать. Да. И вырезать нас из эфира и себе в тетрадь вклеить.
1: Баннер наш.
2: Да.
1: Вырезать с нашими лицами.
2: Знаешь, рядом с кудрявым мальчиком, который плакал в песне «Мити Фомина». Вообще очень красиво бы смотрелись.
1: Да. Особенно ты бы красиво смотрелся. Ты самый кудрявый.
2: Я даже не знаю, что здесь выбрать. Смотри, значит, пишет нам Екатерина. В детстве самым вкусным был ломоть хлеба, смоченный в воде и щедро посыпанный сахаром. Да и вообще, любой кусок хлеба с чем-нибудь — самая вкусная еда. Обожаю хлеб.
1: Да и вообще.
2: Слушай,
1: Я бы даже оставил.
2: Слушай, с такой девушкой можно в ресторан ходить. В принципе, можно сказать. Тебе что?
1: Это лучшая девушка.
2: Там, я не знаю, там что-то там.
1: А ей может ничего,
2: угощения.
1: Там же хлеб уже лежит.
2: Да, взял, смочил ей кусок хлеба, и все.
1: Мне, пожалуйста, это.
2: Да, вы просто мечта. Игорь написал: вкус пищи зависит от степени голода, все остальное — наши пороки. Вот так вот.
1: Это прям, я запишу.
2: От Ярослава два сообщения пришло. Два. Первое сообщение — арбуз. Второе сообщение: я люблю арбуз.
1: Слушай, мы гадали. Мы очень долго гадали. Спасибо большое за уточнение. Ольга написала:
2: гадали на арбузе.
1: На семечках.
2: Да.
1: Вот так. Самое вкусное, пишет Ольга, это то, что приготовила мама. У нее даже банальные продукты становятся вкусными. Блинчики с творогом, голубцы, котлет, домашние пельмени — просто обожаю.
2: Это банально-то из бананов сделано.
1: Конечно,
2: естественно. Это, знаешь, как ямайская кухня какая-нибудь.
1: Легендарная ямайская
2: книга о вкусной и здоровой пище на Ямайке.
1: Там энциклопедия ямайской кулинарии.
2: Там разделы такие: и борщи,
1: пельми,
2: и супы,
1: и пельмени, мясо,
2: второе,
1: рыба,
2: компот, оладьи, торты,
1: блины.
2: Все же. И главный состав какой?
1: Состав: вода и банан.
0: Крутую по-русски.

0: поставлю «Крутонянь», а то на русском радио.
1: А вот мы как раз сейчас разберемся, до скольки лет детям можно ездить в транспорте бесплатно.
2: Неожиданно, потому но что интересно.
1: Про барышни, которые все летали, это немножко другая история. Все зависит от того, естественно, какой спонсор, есть ли он. А у детей, конечно, спонсор кто? Родители. И вот до скольки лет родители могут сэкономить? К сожалению, не всегда.
2: К сожалению,
1: детям
2: никогда, прикинь.
1: У всего есть пределы, и в первую очередь они заканчиваются как раз у воздушного транспорта. Вот это «А я все летала».
2: Но я-то это можно... Так и знала, что нельзя.
1: Что можно детям летать бесплатно на самолете только до 2 лет. Но до 2 лет можно
2: ни в чем себе не отказывать.
1: Получать
2: вообще,
1: удовольствие, да? Кричать, топать ногами и так далее.
2: А если я, не знаю, притворюсь ребенком?
1: Можно, Миша, у тебя это очень хорошо получится. Я тебя возьму вот так вот на руки и в самолет.
2: Бородатый. А почему у вас ребенок с бородой? Не обращайте внимания, он весь в отца.
1: Курочку ел. Гормоны поперлись. Значит, смотрите, следующий предел щедрого удовольствия.
2: Так.
1: Поезд дальнего следования. На детях до 5 лет можно сэкономить, дальше придется раскошелиться. В эту же возрастную категорию попадают междугородние маршруты автомобильного транспорта, если вы таким пользуетесь. Наконец, самый последний в этом списке – городской и пригородный транспорт. Электрички, метро, автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи и прочие. В них детям можно кататься бесплатно до 7 лет.
2: О!
1: Во всех остальных... Это уже поближе.
2: Это хорошо.
1: Во всех остальных случаях, хочешь не хочешь, как говорится, плати. Ну или придется прикинуться маленьким. А это очень сложно сделать, особенно взрослому мужчине, которому уже исполнилось 8 лет.
0: «Крутонянь» на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами, что вы считаете самым вкусным в мире. Вот, например, Руслан написал плов с сахаром. Уже изысканная пошла кухня. А Валентина написала гоголь-моголь.
2: Мы делали, кстати, в детстве такое.
1: Да? А мы читали.
2: Да. Мы читали. А вы не делали гоголь-моголь в детстве?
1: Нет.
2: Я просто не помню, из чего она делается. Там какие-то вот реально сопли какие-то получаются, но очень сладкие.
1: Да.
2: Очень
1: сладкие вкусные. Сопли. Да. Что может быть аппетитнее этого?
2: Как некоторые песни. Лилия сообщает. Больше всего, знаешь, люблю все. Люблю все, особенно крутыши. Вас, спасибо, Лилия.
1: Огромное спасибо.
2: Но больше всего это макароны с жареным луком, и больше ничего не нужно.
1: Макароны с жареным луком?
2: Слушай, ну красиво, да.
1: Слушай, ну променяли нас на макароны. Слушай, ну это как-то,
2: ну да.
1: Знаю.
2: Ну нормально, нормально.
1: Ну мы привыкли.
2: Светлана написала, вот мне, знаешь, Светлана пристыдила. Андрюша, пишет мне Светлана.
1: Угу.
2: Адресовано мне, надеюсь.
1: Как будто тебя знает.
2: Да, как будто здесь какой-то другой Андрюша есть. Андрюша, тебе ли не знать, что там самое вкусное — это астраханские домашние пельмени из рубленого судака. Вот Миша, кстати, не знает.
1: Я вообще впервые. Это что такое? Это из рыбы пельмени? Это,
2: да, из судака делаются пельмени.
1: Обалдеть.
2: Да, вот.
1: Миша,
2: кроме картошки воронежской, ничего не знает. А вот видишь, Миш, какие.
1: Ты
2: вот,
1: нашу картошку не трогай, святое!
2: Я не только ее трогал, но и покупал и готовил ее, между прочим.
1: Убери свои.
2: А вот
1: пальцы.
2: Домашние пельмени из рубленого судака у меня мама делает, кстати. Очень
1: правда?
2: Вкусные.
1: Ну,
2: очень
1: хоть,
2: вкусные.
1: Хоть бы раз угостил. Фиг хоть бы раз. Не дождешься.
2: Не, слушай, ну знаешь, это такая вещь, которая, ну, действительно, ты по ней очень сильно скучаешь. Поэтому приходится, когда ты, если долгое время не употребляешь такое, приходится забывать.
1: Получается, Светлана...
2: Заставляя себя забывать.
1: Светлана,
2: потому что
1: получается,
2: мучиться.
1: Плохое сделала.
2: Да, сейчас буду вспоминать и мучиться теперь, потому что хочется пельмени из рубленого
1: судака. Теперь мне хочется.
2: Ну, перехочется.
0: Крутую по-русски. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: Номер 1.
4: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
5: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой.
6: Ближе к телу.
0: На русском радио. Реклама на русском.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой

0: выгодно вместе Т2, объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на accountogeta.t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Т-банк от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
14: Категория 16+.
15: Русское радио приглашает.
16: Здорово, кожаные мешки!
15: Гарик Харламов.
17: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
15: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
16: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет. 6+.
18: Считайте перед сном интегралы. Овечки. Прием для слабаков. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: звучит на русском радио.
1: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
2: Что вы считаете самым вкусным в мире? Спасибо всем большое за ваши сегодняшние сообщения. Очень вкусные.
3: Прям наелись. Просто
2: аплодисменты
3: наелись
2: вам всем
3: просто
2: очень все. Много. Ну вот смотри, вот Ольга написала, самое вкусное – это горячие бузы. Самым вкусным – сочный бульон внутри. Ну, такое сибирское блюдо. Угу. А, ну и, конечно же, омуль горячего копчения на берегу Байкала.
3: Я думал, бусы.
2: Бузы.
3: Бузы. А прикинь, бусы горячие.
2: Слушай, на берегу Байкала, мне кажется, даже горячие бузы зайдут
3: хорошо. На берегу Байкала вообще без еды можно.
2: Потому что это Байкал.
3: Потому что это классно.
2: Тем более здесь нам даже написали, нет ничего вкуснее отпуска в нем, и воздух вкусный. Ну хотя бы, знаете, если отпуска нет, пусть выходные хотя бы у вас будут именно такие, какие они должны
3: быть.
2: Тем
3: более они уже такие. И все это благодаря вам.
2: Если и нам. В да. том числе.
3: И немножко нам, и немножко бусам.
2: Надо повторить, я думаю.
3: Обязательно.
2: Следующую субботу с 9 до 11 будет очень вкусно, весело, интересно. Андрей Макеев, Миша Набоков вернутся. Будет вам обязательно хорошо. Оставайтесь на русском радио.
1: Ура! Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным.

0: 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
0: Ай!
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм дупной хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Русское радио представляет «Любовь Успенская». Большой сольный концерт.
6: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
5: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Экстренные коммунальные службы подмосковного Подольска работают в усиленном режиме после атаки беспилотников. Местные власти заявили, что по нескольким адресам зафиксировали повреждения домов. Ранее в администрации Московской области сообщили, что загорелся склад «Wildberries» на территории индустриального парка «Каледина». Кроме этого, пожар произошел на крупном складе в Домодедово. За последние 20 лет количество аварий с пьяными водителями сократилось вдвое, однако число погибших стало меньше лишь на 15%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ГИБДД. Ранее Верховный суд разрешил в качестве наказания за повторную езду в нетрезвом виде конфисковать не только автомобиль, но и другое имущество. Депутаты предлагали отбирать транспорт и в случаях, когда водитель впервые попался на пьяной езде. Рособорнадзор

Не планируют целенаправленно усложнять задание единого государственного экзамена. В ведомстве заявили, что содержание экзаменационных материалов определяется федеральным образовательным стандартом и программой. В ЕГЭ учитывается, что учебные предметы в старших классах могут изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне. Ранее помощник президента Андрей Фурсенков предложил усложнить экзамены из-за появления большого числа стобальников. В сентябре снег может выпасть на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. В центре метео заявили РИА Новости, что снежный покров может образоваться в начале осени, в том числе на

0: Для этих территорий снег в сентябре не аномалия, а типичное природное явление. Это связано с особенностями местного климата. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
1: Новости. Новости на русском. Макс
2: Орлов. Так, утро доброе, хорошее, прекрасное. Воскресенье, а значит, сегодня можно все. Не знаю, мне кажется, начиная с пятницы, народ как-то себе не отказывает ни в чем. Понятно, суббота. Ну, а сегодня либо восстановление, либо тоже на полных парах мчимся к впечатлениям и забираем всего от этого лета. Так или иначе, утро начали бодро. Спасибо нашему утреннему шоу выходного дня. Меня зовут Макс Орлов. С этого часа буду неразлучно с вами. Как и всегда, особенная улыбка, настроение и музыка для вас. День

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

родные люди, ты и я. То же самое касается и радиостанции, и слушателей русского радио. Да, нас с вами очень много, и с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем становится все больше. Страшно представить, еще добавить лет 30, не знаю, 50, и вот тогда армия фанатов и поклонников русского радио будет действительно огромной. Хотя и сейчас она не маленькая. Так или иначе, если вдруг собрались куда, родные люди, не забывайте взять с собой приемчик, настроенный на русское радио. У нас есть бесплатный мобильный приложение, где можно всегда слышать и слушать те песни, с которыми хорошо. Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Ответы, вопросы от группы

0: 8 вечера. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Выбор автомобиля – это все.

Всегда сравнение и сомнения. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

никого не ждать. Как поется в песне Мари Краймбрери, я в этом, конечно, согласен, потому что лето, как мороженка, тает очень-очень быстро. Но вместе с Русским радио мы сделаем так, чтобы это лето вам точно запомнилось. Макс Орлов, микрофона. Продолжаем и наслаждаемся воскресеньем.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. А значит, опять вспомним какое-нибудь крылатое выражение. Вот, кстати, сегодня по телевизору увидела старую добрую кинокомедию «По семейным обстоятельствам» и услышала там фразу «Всяк сверчок, знай свой шесток». Ну, вы же знаете такую поговорку. Смысл ее в том, что не стоит браться за то, что не умеешь. А так говорят, к примеру, подчиненному, если он вздумал учить начальство. Проще говоря, знай свое место. Кто такой сверчок, понятно. А вот откуда появилась шутка про шесток, сейчас я вам и расскажу. Сверчки в старых сказках жили за печкой. А где же там шесток? А шесток – это площадка перед устьем и топкой русской печи. Когда вытаскивали горшок с едой, то его же не переносили сразу на стол, а ставили вначале на площадку перед печкой. Там тепло, и еда не остывала. Вот эта площадочка и называется шесток. На печи русские люди спали, поэтому у сверчка темными ночами в холода был приютом как раз-таки шесток. Звуки сверчковых песен с трекотанием мелодичные и очень приятные. Засыпать на печке под них хорошо, но если вам на лицо во сне сверчище залезет, никому это не понравится. Поэтому место сверчка было на шестке, там его никто не обидит. Так и повелось мелкого человечка сравнивать со сверчком, который не раздражает, если знает свое место. А уж если полезет не в свое дело, то его сразу же приструнят. В общем, чтобы мы о себе не думали, а с начальством ссориться себе дороже, как говорится. Плевать против ветра. Еще одно крылатое выражение, о котором я вам как-нибудь расскажу. Но это уже в другой программе. Хорошего вам дня и до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.
2: Бриллиант, уже но время твое истекло. Я засияю, так я...

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Ребенку нравится все выбирать.

0: самому и делать первые шаги в мире финансов, а родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072. Москва.

0: Тес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

месте, где упал метеорит. Пусто не бывает точно. Скорее людно, потому что всем хочется посмотреть на этот след. Все обращают внимание, да и ты как-то себя чувствуешь, наверное, не очень ловко. С одной стороны. С другой стороны, четко, ясно и понятно, что нужно эту яму, эту пустоту чем-то заполнить, чтобы потом можно было жить и дышать по новой. Юрий Михальчик только что на волнах Русского радио. О любви не только разбиваем и вновь собираем здесь, на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.

0: ao1.ru. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
4: Мне ничего не нужно, только плач.
3: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
5: Если хочешь танцевать, танцуй.
3: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов. Можно приобрести не больше 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, вошли биткоин, эфириум и USDT. На прошлой неделе президент подписал закон о регулировании криптовалют, расплачиваться

0: С электронными деньгами за товары и услуги будет запрещено. Криптовалюта будет доступна только как инвестиционный инструмент. Минздрав на следующий год перенес полный переход на электронные медицинские книжки. Причем изначально отказаться от бумажной версии хотели еще в 2023 году, однако затем дату несколько раз переносили. Кроме этого, ведомство расширило набор сведений, которые будут содержаться в электронной медкнижке иностранцев. К информации о дате рождения добавят пол и гражданство. Минпросвещение, Роспотребнадзор дали советы, как правильно организовать место для школьника. Среди основных критериев – хорошее освещение, удобная посадка и регулярные короткие паузы во время занятий. Рабочий стол лучше ставить рядом с окном, при этом даже при дневном свете следует включать настольную лампу. Если ребенок занимается за компьютером, то монитор необходимо ставить прямо перед глазами на расстояние 60-70 сантиметров. В сентябре жителей Центральной России ожидает классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщили РИА Новости в центре ФОБОС. По словам синоптиков, первый месяц осени прогнозируется дефицит осадков. Ну а в эти выходные в Москву вернулась теплая погода. Сегодня воздух прогреется до плюс 25, завтра ожидается до 28 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Весь мир на ладони моей. Знаете, когда тебя одолевают такие чувства, когда ты все успел, все сделал и перевыполнил план на лето. Причем еще месяц назад. И вот ты валяешься сегодня в воскресенье и думаешь, да, весь мир у меня в ладонях, у моих ног, потому что я все успел, я все правильно спланировал, я все сделал, я все видел, я все почувствовал. Хотя, с другой стороны, открываются совсем другие цели, другие планы, мечты и желания. И вот так вот мечта одна за другой случается и сбывается. Близкий рядом Владимир Пресняков и Иван Чебанов здесь на русском радио. Далее красивая песня. Да, можно покружить в танце даже.
2: Теперь

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

и останемся просто друзьями. От этой фразы у мужчин обычно замирает сердце. Вообще, когда в отношениях ставят многоточие, почти всегда это означает что-то чуть сложнее точки. Ну, потому что точка, тут все понятно, а вот многоточие как будто бы оставляет надежду. Догадки и вот это вечное терзание внутри. А вдруг еще не все? И ты вроде живешь дальше, но иногда мысленно возвращаешься туда, где фраза так и не закончилась. Но, наверное, самое трудное — самому понять, когда пора поставить эту самую точку. Влад Соколовский на Русском радио прямо сейчас. Мы же продолжаем. Еще одна душераздирающая история, которая заставит вас, может быть, сделать погромче приемник и подпеть этому дуэту.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гипермаркет «Офис Мак». Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
3: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банк

0: и получаете кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Никогда не произносите «У меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «Это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

Пока вы поете, представляете свою ситуацию на дороге, на работе, что там у вас было. Подмигивание или безобидный флирт. А на очереди, как обычно бывает, по субботам и воскресеньям в мою смену в 12.30 рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Разберем какое-нибудь словечко из русского языка, как правильно говорить, как правильно ставить и где правильно ставить ударение. Ну, в общем, это интересно и полезно. Звоните прямо сейчас 900-995-105.7, код

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Вот это ухватит!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэпэй.
21: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
22: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
23: Категория 16+. Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

до полуночи или позже, как он возьмет тебя за руку наверняка, и все сразу станет понятно. Ну, а что потом? Потом он появился, оказалось, что мечта была даже скромнее реальности, да? Потому что иногда самый красивый сценарий — это тот, который жизнь пишет вот без нашего участия. Ладно, пускай ваши мечты, фантазии осуществляются, становятся реальностью, но мы, как всегда, будем рядом. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Заводские цены на легендарной цепи Адамас. Теперь популярные модели и любимые плетения еще доступнее. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас и на adamas.ru. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Русское радио представляет «Любовь Успенская». Большой сольный концерт.
7: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
6: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
8: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: ну и куда это мы так крадемся, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтрансе сообщили о расширении эксперимента с беспилотным транспортом. Глава ведомства Андрей Никитин заявил вестям, что в список пилотных попадут еще 5-6 регионов. По словам министра, это позволит накопить необходимый практический опыт, чтобы потом внедрять технологию по всей стране. Сейчас эксперимент проводят в Москве и Санкт-Петербурге, где в тестовом режиме используются беспилотные трамваи и составы метро. В социальном фонде рассказали, как можно повысить размер будущей пенсии. У граждан есть право самостоятельно купить пенсионные баллы. Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент, необходимо перечислить на пенсионное страхование около 70 тысяч рублей. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная выплата. Один пенсионный балл при расчете пенсии – это около 160 рублей. Первые классы в предстоящем учебном году пойдут около 1,5 миллиона детей. Как пишет ТАСС, примерно столько же было в прошлом году. Минпросвещение заявили, что в первую очередь принимаются заявления семей, которые проживают на закрепленных за школой территориях. Еще в приоритете льготные категории. Заявления в первые классы будут принимать до 5 сентября. В сентябре жители России смогут увидеть урожайную луну. В ночь на 26 число будет полнолуние. Раньше оно помогало крестьянам. Свет по вечерам давал больше времени, чтобы закончить уборку урожая. Кроме этого, как пишет РИА Новости, можно будет наблюдать Венеру на пике яркости. Еще к середине месяца луна пройдет рядом с Марсом, Юпитером, Меркурием и Венерой. 23 сентября будет осеннее равноденствие, которое знаменует начало астрономической осени в северном полушарии. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Ну, друзья мои, воскресенье, 15 августа, прекрасный день. Чтобы официально ничего не ускорять, тем более, что сейчас можно еще поймать Персиду, знаменитый августовский звездопад. Он продолжается до 24 числа, если что. Поэтому вечер, план на вечер простой. Поменьше телефонов, побольше неба. Если вы увидите падающую звезду, загадывайте желание желательно быстро. Она, в отличие от воскресенья, ждать до понедельника не будет. Ну и самое главное, чтобы эти мечты, желания были в вас, теплились где-то внутри, зная, что когда-нибудь черед настанет. А пока делайте громче. Это «Русское радио». Микрофон Макс Орлов. Здорово, что вы вместе.

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Писал же кто-то когда-то, я бы даже добавил, ляпнул, написал книги, да, мол, все это химия, привычка, совпадение характеров. Красиво придумано, особенно теми, кому давно никто не писал. Ну что, ты доехал. А я думаю, что любовь как раз и живет в тех самых мелочах, не в громких словах, а в тех, ради кого хочется возвращаться домой. Кто бросается на тебя на шею, целует, обнимает, кто рад тебе всегда и в любом состоянии. Но, опять же, это мое мнение, у вас наверняка есть на этот счет свое. Так что Николай Басков, далее, а Настя, Дима Билан, «Разбитая любовь», куда же без нее?
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.

0: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
7: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

избрала именно эти слова своим, можно сказать, главным девизом, правилом «все будет хорошо». И вот артисты подтягиваются в том числе и произносят примерно то же самое. «Все будет хорошо, пускай сегодня, хотя бы сегодня». Это будет вашей путеводной звездой, зная и веря в то, что все действительно будет прекрасно и хорошо. Мы рядом, мы вместе, и мы, конечно же, сила. В следующем музыкальном часе 100 заказов, час приветов и поздравлений, а значит, будет возможность рассказать, что именно и что конкретно происходит у вас сегодня, что отмечаете, или, может быть, после чего отдыхаете, но это будет в следующем часе, а пока музыка не заканчивается. У микрофона Макс Орлов, это я, прекрасного дня.

0: Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
12: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл». Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
18: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
19: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

счет на тысячи, или, может, даже гораздо больше. Сколько раз мы с вами слышали 100 заказов, сколько раз принимали участие. Многие, кстати, столько же раз пишут и не всегда почему-то слышат свои сообщения. А я вот хочу, чтобы вот именно сегодня случился тот самый раз, когда вы и написали в 100 заказов, и услышали, и все были абсолютно счастливы. Да-да, в следующем часе. Русское радио, Макс Орлов с вами.

0: Реклама на русском.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: и на domas.ru. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБН 518-774-601-3670.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадрат.

0: Волповелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
2: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство предложило вписывать в ЕГРН право пользования жильем по завещанию. Его будут обозначать как обременение. Согласно законопроекту, информацию о жильцах, имеющих право проживания в квартире на основании завещания, будут в обязательном порядке носить в единый госреестр недвижимости. Как пишет ТАСС, бывают случаи, когда при продаже жилья новый покупатель может не знать, что в квартире кто-то имеет право жить помимо собственника. Центробанк предложил доработать систему штрафов за отсутствие ОСАГО у водителей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что это позволит увеличить прибыль страховых компаний. Отметила, что сейчас выдача ОСАГО для страховщиков убыточна. Ранее Минфин разработал поправки к законодательству, которые исключают выплаты владельцам автомобилей сверх лимита 400 тысяч рублей. Победители и призеры школьных олимпиад заняли больше половины бюджетных мест в ведущих вузах. Причем, как пишет РБК, на некоторых востребованных направлениях олимпиадники заполнили весь набор. С такой ситуацией столкнулись в том числе в МГУ, МФТИ и Высшей школе экономики. Сейчас, согласно правилам, победители олимпиад зачисляют без вступительных испытаний и в первую очередь. В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кабачков. В ведомстве заявили РИА Новости, что это низкокалорийный диетический овощ с большим количеством витаминов и клетчатки. Магний и калий в составе кабачка укрепляют сердце, а витамин С защищает клетки от старения и вредных внешних факторов. При выборе кабачка следует обращать внимание на его внешний вид. Он должен быть упругим, с гладкой или ребристой, но не огрубевшей кожицей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 16.08, перевалили за экватор последнего летнего месяца, а значит, какие-то мысли должны быть. Это, конечно, еще не генеральная репетиция перед осенью, но какие-то мысли, черты, если хотите, что-то повествующее о том, как прошло ваше лето, очень даже можно рассказывать, подводить. В общем, все к вашим услугам. Этот музыкальный час, эфир радиостанции принадлежит вам. Сообщения присылайте по номеру 916-003-105.7. Сообщество группы Русского радио вам известны, полагаю. Самое главное, не забывайте подписываться. У микрофона Макс Орлов. Это я. Мы стартовали.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

ощущение, что тещу отправляешь в отпуск. Улетай, улетай. Но нет, нет, нет, нет, нет. Всем дорогим, любимым тещам большой-большой привет. Если у вас попалась именно такая хорошая, значит, это большое счастье и везение. Хотя не бывает плохих тещ, знаете ли. Это все вот как выстроите отношения. Дорогое русское радио, мужу Романа большой привет пишет Анюта. Сильно люблю. Желаю нам побыстрее закончить ремонт и не убить друг друга. Ага, ну тут главное распределение обязанностей. Ты здесь, я там, и в конце вечера, в конце дня опять сверять результаты. А, дорогое русское радио, Димульчик, и большой привет от Натуси. Я тобой живу, я тебя люблю, я тебя обнимаю. И еще сообщение, дорогое русское радио. Ах, вот, привет, пишет Кирилл из Москвы, Симорскому радио большой привет. Сегодня выдвинулись в Питер отдыхать всей семьей, еще 500 километров, это почти, это только выехали. Еще поедем в Карелию, всем отличного дня, русское радио люблю, Максу отличного эфира. Вот это я понимаю, вот вам музыка в дорогу.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжают сыпаться, наливаться, если хотите. Приходить, прилетать, сообщение к нам сюда в стол заказов. Дорогой русское радио, Вовка, обожаю тебя. Жду звонка твоего. От Инески сообщение пришло. Какая таинственная аватарка у вас, Инеска. Ну, Вовка. Затомил просто человека. Дорогой русская, пишет Сонечка написала. Мы едем с дачи. Слушаем вас. Передайте большой привет, Сонечка. Не знаю, кто вас. Но, в общем, всем вам большой привет. Дорогой русская, зовут меня Кристина. Хочу передать привет своему мужу Александру. У нас сейчас медовый месяц. А также любимым родителям, маме с папой. У них отпуск. Мы сгораем, отдыхаем в Астрахани. Пускай привет будет для них сюрпризом. Сергей в Посад на связи. Ну что ж, большой привет вам, Кристина, Александр. Медовый месяц в Астрахани. Интересно, что вы там делаете? Что делаете в Астрахани? Расскажите. Я, честно говоря, свой медовый месяц, когда планировал про Астрахань, почему-то не подумал. А надо было бы. Очень там хорошо и рыбно. С днем рождения племянницы Алине Янченко. Здоровья, любви и счастья. Твоя тетушка Аленушка написала. Да еще сообщение. Гуля пишет. Дорогой русский, привет своей сестре Риме, которая занимается заготовками в саду. Ну, смотрите, сколько нас. Гуля, Алена, Инесса, Наташа, Вовчик. В общем, всем вам, кукла Маша, Даша, Саша, Паша. Группа Иванушки далее. Продолжение музыкального эфира. Напомню, номер для сообщений. Пишите 8-916-003-105-7. Не забывайте и адресат по имени, и сами тоже сообщение подписывать. Это очень-очень важно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нос, давайте посмотрим, что еще приходило к нам сюда, в наши группы и сообщества. Дорогое русское, городу Зеленокумску, из Ставрополя большой привет от Инны. Готово. Так, передайте, пожалуйста, большой привет нашей бабушке Надежде Ивановне Сигуновой. Поздравления с днем рождения. Здоровья, оставаться всегда такой же энергичной, красивой. Спасибо за самые вкусные пироги и соленья. Любим ее бесконечно. Анастасия Васильева написала. Как-то прям сразу что-нибудь съесть захотелось. Бабушкиного. Класс. Привет родителям Сергею и Гульнаре, братишке Кириллу. Я далеко от них сейчас. Здоровья и успехов. Денис Котов написал. Чего же вы все здоровья друг другу желаете? Прям совсем. Ну, как будто бы за лето мы должны были с вами напитаться витаминами в том числе. И вот к сентябрю быть ого-го, когда опять вот эти все вирусы, грипп пойдет и так далее. А мы с вами раз с лета загорелые, здоровые. Так что давайте-ка, я верю в вас. Привет из Казани моим одноклассникам. Город Мурманск, школа 16, выпуск 87-го года. Всех помню, скучаю по школьным годам. А давайте-ка споем, Роза написала. А давайте-ка споем, я поддержал вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Азия на связи. Валентина Новикова написала из центра Азии, если быть точнее. Кызыл, республика Тыва. Моему сыну Илье большой привет. Мы тебя очень сильно любим. Ждем дома. Так, поскорее, конечно, всем тем, кто должен быть дома, добраться домой, увидеться с родными, с близкими. Это прям важно. Светлана написала моему мужу Вадиму большой привет. Скажите, что люблю сильно. Неделю назад мы поженились и говорю, что я самая счастливая в мире. Мы сейчас находимся на даче под Можайском, проводим последний день отпуска и счастливые. Но Светлана, Вадим, силой воли, данной мне слушателями русского радио, снова объявляю вас мужем. Ну и так далее. Но это так, и мы вернулись в тот самый миг, когда вам было хорошо. Пускай это вот ощущение продлится как можно дольше. Так, семье Мыльниковых, папе Вове, брату Мишустину. Ну, интересный брат. Сестре Ксении. Значит, папа Вова, сестра Ксения, а брат, он, значит, Мишустин. Моей мамочке Светлане большой-большой привет от Ксении. Готово. Интересно. Ладно, привет любимому человеку Марине. Выздоравливай, пишет Надежда. Я очень горжусь тобой, любимый мой человек. Пускай все будет хорошо. Есть еще моего любимого мужа Вадима Кепель с юбилеем. Поздравьте. Пускай этот день принесет только положительные эмоции, приятные сюрпризы. Целуем тебя, обнимаем с доченькой Каролиной. Всего доброго, прекрасного желаем. Еще и твоя семья присоединилась. Ну что ж, и мы тоже присоединились.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время идет, мы с вами видоизменяемся. Мне кажется, не только я сейчас про слушателей русского радио, но и про ведущих в том числе. Я тут подумал, а что если вот пришел как раз Илья Крылов, а что если мы сейчас с тобой немножко так, за финалем?
2: Привет, привет, Макс. Такое парное катание в эфире, да?
1: Ну, давай дуэтиком, да. Ну, давай, прям, давай я сначала почитаю какое-нибудь я сообщение, потом ты, например.
2: Хорошо.
1: Дорогое русское, день рождения у подруги Даши. Дашулька, с днем рождения, ты сама свет, любовь и позитив. Написала Катрин.
2: От Дарьи. Вот давай. Послание тоже, смотри. Маме Наталье, папе Евгению большой привет. Они сейчас копают картошку, а мы с внуком Мишей качаемся на качелях.
1: Класс.
2: Вот кто-то работает, а кто-то прохлаждается.
1: Слушай,
2: молодцы,
1: вот
2: ребята.
1: Это распределение обязанностей. У меня вот нас три брата, я всегда так же делал. Знаешь, вот те, что постарше, они как будто бы должны как коршуны наблюдать. Знаешь, как орлы вот этот порядок. А все, кто помладше, должны, как говорится, работать.
2: На русском радио.
1: Так и получилось потом, понимаешь? Слушай, я сейчас вспоминаю эти картошечные поля картофельные. Ох. Ты застал это время?
2: Да, конечно. Мы же даже в школе яблоки собирали и картошку копали.
1: Морковь,
2: свеклу.
1: А летом чем мы занимались? Пошел рассаду высаживать в городе своем.
2: Пахали. Круглый год.
1: Так, поехали. Дорогое русское радио, привет городу Владивосток. О, всем такси, который сейчас на линии, моей любимой жене Виктории, которая сейчас на ресничках, а я устал сидеть в машине.
2: Ну, выходите, потанцуйте, русское радио погромче.
1: Ну,
2: зачем сидеть?
1: Во-первых, свои можно поправить,
2: да.
1: Реснички. Время есть, а что времени-то пропадать? С другой стороны, пока стоишь, может быть, какая-то клиентура попадется, понимаешь, ты же в такси раз. Кстати, пока она делает реснички, успеешь 2-3 заказа сделать. Это
2: на ресничке заработать.
1: На реснички, на катушки потом отправить. Ты заработал, как будто все то, что жена...
2: На маникюр, на педикюр, да.
1: Это как есть анекдот. Жена встречается с мужем, говорит: слушай, милый, я сэкономила наш семейный бюджет. Муж такой радостный: ну что ты сделал? Я, значит, не проехала трижды на красный свет. Муж такой говорит: молодец. И на сэкономленные деньги я купила себе... Ну, там, шубку, шляпку.
2: Класс.
1: И так далее. Вот. Ну, и давай еще одно последнее сообщение. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет от Валентины всем своим в ТВ. Я вас всех люблю, обожаю вот как-то так. Все, я буду прощаться потихонечку. В воскресенье все-таки хочу забрать от этого дня тоже немножечко себе. Меня зовут Макс Орлов. Здесь Илья Крылов, как показывает практика, поет и танцует где-то за эфиром заката.
2: И сообщение читаю нормально, да?
1: Давай.

0: Реклама на русском.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Русское радио представляет. Любовь Успенская. Большой сольный концерт.
5: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
4: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
6: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Водителей со следующего года будут направлять на внеочередное медосвидетельствование. Это если выявят признаки заболеваний, из-за которых нельзя управлять транспортным средством. Среди них проблемы с психологическим развитием, аномалия цветового зрения. Как пишет ТАСС, в таком случае медорганизация обязана уведомить ГИБДД. Потом водителю нужно будет в течение 3 месяца пройти медосвидетельствование. Если заболевание подтвердится или человек не посетит врачей, то водительские права станут недействительными. Кредиты для бизнеса дорожают, несмотря на снижение ключевой ставки. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ, средневзвешенная ставка по длинным займам для предпринимателей выросла почти на 1,5 процентных пункта, до примерно 13% годовых. Причиной стало сокращение доли льготных кредитов. В результате бизнес может закладывать издержки в конечные цены. Минпросвещение рекомендовало школам учитывать пропускную способность столовых при составлении расписания уроков. Кроме этого, следует предусматривать большую перемену для организации полноценного питания учащихся. Это следует из методических рекомендаций ведомства. Согласно правилам, если дети находятся в школе больше 4 часов, их необходимо обеспечить горячим питанием. Российские пловцы выступят в 6 финалах дня на чемпионате Европы по водным видам спорта. Наши спортсмены примут участие в женской и мужской комбинированных эстафетах на дистанции 4 по 100 метров. Кроме этого, за медали поборются в заплывах на 50 метров кролем, 200 метров комплексом и 100 метров на спине. Это у мужчин. А еще Ксения Мишарина выступит на 400-метровке вольным стилем. Российская сборная занимает 3-е место в медальном зачете. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости.

Диджей Димиксер и Денис Клявер «Половинка». На русском радио мы делили апельсин много нас, а он один. Это долька для ежа, это долька для стрижа. И дальше по тексту легендарной считалочки из нашего прекрасного детства. Главное, чтобы никто в обиде не остался. И всем какая-то вкусная, сочная половинка сегодня досталась. Приятного всем, кто лакомится фруктами или чем-то таким вкусненьким под воскресное русское. Ну, а у меня для вас, как всегда, угощение музыкальное. Наслаждаемся этим прекрасным днем. И дальше 4 часа мы вместе. Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет!

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк

0: тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Моя суперсила – это умение зайти на кухню за стаканом воды, а выйти с бутербродом, куском торта и пачкой чипсов. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Ты в ритме танца, тебе некуда деваться. Особенно, когда дискотека «Авария» в динамиках на русском радио. Так что танцуем, поем, веселимся по полной. Но когда еще? Как не сейчас, да? Потом, ну а что потом? Потом понедельник наступит. И новая рабочая неделя придет. А пока выходные продолжаются. И давайте сделаем все, чтобы этот день нам запомнился надолго. Песни любимые помогают. А новинки особенно. Все внимание на Юлиану Караулову.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50.

0: городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
1: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
1: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша.

Нюшу забыть невозможно. Незабываемая Нюша уже во всех соцсетях Русского радио. Там ее архивные фото. Посмотрите, как выглядела раньше Нюша. Ну и что с ней сейчас? Происходит преображение. Заходим, смотрим, ставим лайки, комментируем. Все это оставляйте, Нюше будет приятно. Ну и дальше поехали. У нас катание на малиновой луне. С нами группа «Моя Мишель». Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем воскресный привет на Русском радио.

0: электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс
3: Плюс. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Юлия Михальчик и песня «Метеорит» на русском радио. За композицию, если понравилось вам, можете проголосовать прямо сейчас на сайте rosradio.ru, и тогда история украсит собой хит-парад «Золотой граммофон». И если наберет достаточное количество ваших голосов, то 5 декабря в Москве уже будем вручать «Золотой граммофон» на сцене Юлии Михальчик. Ну, все зависит здесь только от вас. Активно голосуйте на сайте rosradio.ru. Я Илья Крылов, желаю удачи этой песне, ну и всем остальным, кто сейчас в «Золотом граммофоне» и в числе претендентов на попадание в главный хит-парад страны.

0: 23 тепла сейчас в Москве, дождливо, местами дождь очень сильный. Вот ливень буквально тут за окном русского радио прошел. Завтра в столице плюс 24, облачно с прояснениями, временами возможны осадки. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама на русском.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
7: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
8: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
9: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено.

0: Дубининская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Русское радио представляет неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ. Мне ничего не нужно, только плачь. Летнее красочное шоу.

рабочий день после отпуска – это концентрат из понедельников. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Туристам упростили заселение в отели в 70 российских регионах. В более чем 800 гостиницах постояльцам больше не обязательно предъявлять на стойке регистрации бумажный паспорт. Заселиться можно с помощью цифрового QR-кода в мессенджере «Макс». Сервис «Цифровой ID» уже работает в Москве, Петербурге, Татарстане и других областях. С 1 сентября такая возможность должна появиться во всех российских гостиницах с номерным фондом более 50 номеров. В России сократились продажи школьных товаров. По сравнению с прошлым летом спрос снизился примерно на 15%. Как пишет газета «Коммерсант», это может быть связано со снижением числа учащихся, а также стремлением потребителей экономить. Покупатели, по словам участников рынка, зачастую отказываются от школьной формы в пользу повседневной одежды. Стоимость базового набора подготовки к школе в России за год выросла более чем на 10%, до 19 тысяч рублей. В Госдуме предложили создать реестр проверенных нянь, чтобы родители могли найти специалиста с подтвержденными данными. Попасть в перечень смогут только те, кто подтвердит личность и квалификацию, а также отсутствие судимости и других ограничений для работы с детьми. Кроме этого, депутаты предложили установить единые правила для услуги «социальная няня», которая уже работает в некоторых регионах. Сейчас условия ее получения отличаются в зависимости от места жительства. Ну и последнее. В Китае фермер потерял весь урожай кунжута из-за советов искусственного интеллекта. Мужчина спрашивал у чат-бота, в том числе о графике работы и удобрениях. Несколько советов сработали, и китаец доверился алгоритму и в вопросе борьбы с сорняками при помощи химических препаратов обработал ими посевы. Уже на следующий день начали массово погибать не только сорняки, но и сам кунжут. Нейросеть при этом сказала, что причиной мог стать один из рекомендованных ею самою гербицидов. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Не доверяйте 100% нейросетям, не полагайтесь полностью на их советы. Такого они могут насоветовать в жизни, что потом за голову придется взяться от их рекомендаций. Тут советы живого-то человека нужно проверять, перепроверять. Потом то и дело, а машинный ум тем более. Так что держим ухо востро, 100 раз проверь, один раз сделай. А то будете потом переживать, плакать в темноте, как героиня следующей песни группы «Руки вверх». А вот, кстати, и хит этот. Давайте послушаем.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

Артур Пирожков зацепила. Ну, когда зацепила и любовью не наградила. Тут одна история, конечно, безобидная, более безобидная. Ну, подумаешь, не понравились, во вкусах не сошлись. Так бывает в жизни. Другой человек найдется. А вот если кто-то зацепит нас, ну, просто по жизни, так своим поведением, несправедливостью, и уж тем более тронет наших детей, наших самых любимых людей, обидит их, то тут пощады уже не жди. Ох, как прилетит. Все силы мы на это бросим. Ну, надеюсь, лично у вас такого нет. И все хорошо, и дальше все будет хорошо на Русском радио вместе с Мари Краймбрери. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Я рядом.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelland J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelland J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

у королевы ход первый, она же особенная. Ей и ходить походочкой-лодочкой на высоких каблуках с распущенными волосами, притягивать магнитом и внимание мужчин, комплименты их, и любовь, и заботу. Ну, здесь немаловажно помнить о другом. Если хочешь, чтобы рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. А тут или тянем мы эту историю, или не тянем мы эту историю. Только в пути, в процессе, как говорится, но все обязательно получится. Главное ставить цели и всего добиваться. Так что удачи от нас. Не уходи. Не уходи.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Вот это ухватило!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен – его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с Офис Мак.
12: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
18: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
19: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
20: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
21: Категория 16+.
22: Русское радио приглашает.
23: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
22: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
23: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
24: 6+.
25: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
24: 12+.
26: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Сначала родители наши через это проходили, теперь вот и мы проходим, любили, разочаровывались, снова влюблялись, снова расходились, и всегда эти поиски счастья у нас не прекращаются. Ну, главное в итоге счастье, любовь находить через тернии к звездам, как говорится. Так что все будет хорошо, и главное никому не плакать. Таня, не плачь. Это обращение от меня, Ильи Крылова, ко всем Таням страны и мира, которые слушают русское радио. Ну и так называется песня группы «Бис».

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски.

0: ноутбуки, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
1: А еще там дают подарки за покупку.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета.

0: и на domas.ru. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УБРН 106-784-754-56-55.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Русское радио представляет «Любовь Успенская». Большой сольный концерт.
5: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
4: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. «Любовь Успенская». Билеты в кассах города. 12+.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали условия для возвращения западного бизнеса в Россию. Для этого иностранные предприниматели должны согласиться на партнерство, включая передачу технологий и создание совместных производств. Об этом заявил советник президента Антон Кобяков. Накануне он посоветовал Западу следить за важными заявлениями Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Минтранс разработал рекомендации по снижению загруженности автомобильных дорог. Согласно документу, решение о строительстве трасс, изменении схем движения и тарифах на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования, предварительно изучив маршруты и цели поездок граждан. По загруженности дорог Россия занимает в мировом рейтинге 20 место. В среднем поездка в одну сторону в стране занимает 43 минуты, а около четверти водителей ежегодно проводят в пробках более 7 суток. Россияне каждый год теряют до 2 триллионов рублей из-за шрингфляции. Так называют ситуацию, когда товара в упаковке становится меньше, а цена не падает или даже растет. Об этом говорится в исследовании аналитической группы при Госдуме. Как пишет издание «Коммерсант», в среднем вес упаковок уменьшается на 5, а в некоторых категориях на 20%. Сильнее всего страдают орехи и сухофрукты, сладости, а также выпечка и десерты. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу стартовал очередной игровой день. Воскресную программу открыл матч в Петербурге, где «Зенит» уверенно победил московское «Динамо» 3-0. Два мяча забил Александр Соболев, автором еще одного гола стал Максим Глушенков. «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет прежние 3 очка. Позже сегодня пройдут еще 2 игры в Самаре и Калининграде. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

Какая прекрасная песня Владимира Преснякова «Учусь любить». Ну, осенью, знаете, лучше слезы не лить, не грустить. Ну, и так воды кругом будет предостаточно. От погоды осенней дождливой и само осознание того, что лето закончилось, тоски нагоняет и нагоняет. Так что улыбаемся и дышим полной грудью, пока еще свежим воздухом этих последних летних дней. А дышать будет приятнее под песню «Дыши» от Виктории Дайнеко. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Дышу и слушаю «Русское радио» вместе с вами.

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вопрос вопросов. Куда уходит детство? Когда мы вырастаем, и уже свои дети у нас появляются. Да ответ, по-моему, очевиден. Детство продолжается уже в наших детях, в их играх, а может быть и общих, когда с детьми пирамидки складываем, кубики собираем или гоняем футбол во дворе. Так что детство никуда не уходит. И большой привет всем нашим друзьям детства и подругам детства.

0: UTC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-476-29. Город Москва, 18+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Экскурсовод в музее рассказывал про картину 30 минут. По-моему, сам художник столько не думал, пока ее рисовал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Хочу спасибо тебе сказать.

0: прямо сейчас на 8-916-003-105,7. Пользуйтесь нашим каналом в Максе. Оставляйте тексты поздравлений ВКонтакте и Одноклассниках Русского радио с 18 до 19 по столице. Стол заказов. Не опаздывайте.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Сильнее нас делают наши друзья, наши любимые, и мы силой этой всегда готовы с ними поделиться. И будет такое место силы на русском радио, где приятное своим близким вы сможете сделать. Это «Стол заказов». Пишите.

0: 23 тепла сейчас в Москве. Завтра, в понедельник, 17 августа, в городе плюс 24, будет облачно с прояснениями. Временами, возможно, небольшой дождь. А вот во вторник, по прогнозам, в столице вообще будет целый день дождливо, пасмурно и не выше 23 градусов. Вот такая погода на русском.
1: На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.
2: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
1: Номер 1.
3: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на русском радио. Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
5: Нет.
1: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
5: вкусная жизнь.
1: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
4: На русском радио.
1: Реклама на русском.
6: Милый.
7: А?
6: Ущипни меня.
7: Зачем?
6: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
7: Такое возможно?
6: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
7: Готово?
6: Ай!
8: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
10: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
11: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи — это химия.
0: Только любимое.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступил в силу закон о расширении перечня осужденных, которые могут подписать контракт с Министерством обороны. Проходить военную службу можно будет в случае неснятой или непогашенной судимости, например, за контрабанду наркотиков или наличных денег, организацию незаконной миграции или утрату документов, содержащих гостайну. При этом заключить контракт с вооруженными силами до сих пор не могут лица, осужденные за терроризм, диверсии, шпионаж и государственную измену. МЧС предложила значительно повысить штрафы за пьяное вождение на воде для тех, кто управляет в нетрезвом виде катерами и маломерными судами. В ведомстве считают, что это позволит снизить аварийность. В России зарегистрировано почти 50 тысяч маломерных судов. С начала года с ними произошло больше 100 аварий. Так, в июле в Петербурге пассажирский теплоход «Чайка» столкнулся с опорой Троицкого моста. Никто не пострадал, также обошлось без разлива нефтепродуктов. В России снизилось потребление мороженого. За прошлый год производство десерта сократилось почти на 10%, а за первые полугодия 26-го продажи мороженого снизились более чем на 1,5%. Аналитики рынка главной причиной называют цены. Средняя стоимость мороженого у производителей за последние 5 лет выросла более чем вдвое, до 430 рублей за килограмм. Ну и последнее. Россияне стали чаще менять пароли в финансовых приложениях. Это показал опрос профильного сервиса. По его данным, более 40% респондентов за последний месяц поменяли пароль минимум в одном приложении. Больше половины опрошенных после появления резонансных новостей о мошенничестве проверяют историю входов в банковские приложения или уведомления о последних денежных операциях. Курс юаня на выходные 12.48, доллар 84.54, евро по Центробанку 97 рублей 51 копейка. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и он, вечерний воскресный стол заказов русского радио. Доброго летнего вечера всем. И наши двери, собственно, как и объятия, раскрыты. Обнимаем, поздравляем и привет передаем. Пишите в Максе, Одноклассниках и ВКонтакте русского и на номер во всех мессенджерах 8-916-003-105.7. Илья Крылов у микрофона, это я. Поехали! Натусечка пишет: «Привет, Димули, я с тобой самая счастливого, чудесного вечера». Дальше: «Добрый вечер, Русское радио, поздравляем Юрия Михайлова с днем рождения. Наш любимый, самый сильный, добрый, щедрый муж и папа, желаем тебе получать от жизни все, что ты хочешь. Пусть наша любовь согревает и радует тебя. Не болей, не старей, мечтай, осуществляй задуманное и всегда знай, что мы верим в тебя и любим. Жена Лена и дочь Ксения Михайловы. Город Торопец». Ударение на «о» второе здесь поставлено. Ну, все правильно прочитал. От Андрея послание. «Русское радио, привет маме Елене, сестре Татьяне и Виктории. Они сейчас на природе жарят шашлыки, кайфуют, а я собираюсь на работу. Спасибо вам, Русское радио». От Екатерины привет. «Мы с подругой Али мчим домой в Москву с отдыха черноморского курорта Кабардинка. Устали, но мчим, не сдаемся. Ваше радио, пение под ваши песни настроение поднимает. Подруги, привет». Привет вам, девчонки, спасибо, что с нами.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В студии русского Илья Крылов. Продолжаем программу. У нас с вами стол заказов. Мария из города Тольятти пишет: «С днем воздушного флота России! Всех, кто покоряет небо, спасибо за ваш труд и заботу о пассажирах. И с днем настоящая любовь навсегда! Пусть любовь будет надежной, как крыло самолета, и вечной. Илья, важно беречь друг друга. Хорошего эфира, Маша. Спасибо большое. Тольятти, привет. От Сони летит привет. Добрый вечер, Русское радио. Мой привет родителям Евгению и Ольге. Дальше к нам подключился Алексей из Нового Уренгоя. Добрый вечер, Русское радио. Большой привет девчонкам моим, дочери Саши, Маши и супруге Ксении. Они сейчас в городе Ессентуки на спортивных сборах по фигурному катанию. Очень по ним скучаю». Ну, накатаются, медали получат, когда на соревнованиях победят, и домой вернутся с победой, Алексей. Как будет приятно. От Азалии из Казани привет Айрату и Гузель. Всем большое спасибо.

Это без проблем. Подписывайтесь, и я, Крылов Илья, скажу ваше имя в прямом эфире в столе заказов на Русском радио. 8-916-003-105-7, номер, на который вы сообщение отправляете. Есть у нас еще и канал в Максе, и сообщество ВКонтакте, и Одноклассниках Русского радио. Мама, доченьки, Ариночка передает привет, и самое красивое, лучшее, я тебя люблю. От Василисы привет и благодарность. Добрый вечер, Русское радио. Слушаем вас с большим удовольствием. Очень хочется передать привет ребятам, которые сейчас кладут плитку. Вы большие молодцы. Давид и Алексей, спасибо вам большое за то, что воплощаете мечты людей в реальность. Ну, видимо, парни стараются, раз от Василисы им такой реверанс. От Азизбека из солнечного Узбекистана привет. Хорошего вечера. Мы вас очень любим в Узбекистане, Русское радио. Ребята, спасибо большое, нам приятно. Татьяна Платонова продолжает. Добрый вечер, Русское радио. Мужу Виктору и сыну Ярославу привет. Очень сильно их люблю. Большое спасибо.

0: спасибо вам. И вам большое спасибо, что написали. Александра Алленберг. Такое я сейчас в этом письме нашел сочетание имени и фамилии. Русское радио, большой привет. Папу с наступающим днем рождения. Он сейчас находится на отдыхе в Хорватии. Слушает ваше радио. Спасибо. От Маргариты, жены, привет мужу Егору. Мы все выходные вместе делаем ремонт. Ты самый лучший. Вот это, ребята, молодцы. Вы время с пользой проводите.
1: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

100 заказов, сила притяжения, все хотят в него попасть, времени бы только хватило, но буду я, Крылов Илья, стараться по максимуму. Русское радио, привет, у нас с женой заканчивается отпуск, но, тем не менее, съездили на море и на речку Маныч, классно отдохнули. Всем приятного воскресного вечера, желаю хорошего настроения, все будет хорошо, написал Александр из Ростовской области. Дальше. Салют, Русское радио, большой привет супруге Ксении, маме Елене Николаевне, сыну Богданчику, отдыхаем на любимой даче у Белого моря. Ой, какие вы молодцы. От Инны привет мужу Сереже и брату Диме. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет Сергею, Ярикосику и Никитосику. От Анастасии это было. Кочубей к нам подключился. Надюшенька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, энергии, силы, гармонии в душе. Оставайся такой же цветущей, вдохновляющей девочкой. Твои одноклассники из Дагестана. Илья Крылов, вам спасибо за работу, успехов. От Татьяны из Ставропольского края спасибо большое, очень приятно. От Стилиты привет куму Димке огромнейший и привет из Владивостока. Всем не скучайте.

0: Реклама на русском.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва.

0: Офис, Офис Маг.
1: Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки!
9: Гарик Харламов.
11: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
9: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
10: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
17: А это получается кража со взломом до 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Юля Савичева, никак, ну никак, я не могу не уступить месту микрофона на русском Артему Сорокину. Пришел на смену, дальше будет вещать. Артем, привет.
1: Добрый вечер, всем большой привет, Илья, привет.
0: Слушай, ну было у тебя такое в жизни, что вот никак не получалось что-то, а потом взял и сделал ты это?
1: Вот как раз сегодня, ты как в воду смотришь, сегодня как раз у меня была подобная ситуация. Правда, она такая банальная, ничего особенного. Значит, подарили мне такую интересную шариковую ручку, а да. Я ее разобрал, понимаешь, пружинки все вывалились, все разобрал и сижу и не могу понять, как ее собрать. Ты не поверишь, я с ней провозился вот минут 20-30. Взял подобную ручку, посмотрел, как все устроено. Ну, понимаешь, это вот мальчишеское желание собрать конструктор. Во мне ж заиграл какой-то
0: самолет. Ну, в итоге-то собрал?
1: Собрал, все, работает, все, слава богу.
0: Молодец, значит, кубик Рубика тебе подсел.
1: Ой, это сложно.
0: Ну, в общем, тебе удачи. Я прощаюсь, до новых встреч, всем пока. Встретимся обязательно на русском радио.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: А?
2: Ущипни меня.
1: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31%. Только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад».

0: mas.ru. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УБРН 106-784-754-56-55.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Русское радио представляет. Любовь Успенская. Большой сольный концерт.
2: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
1: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о налоговом кэшбэке для семей с одним ребенком. Согласно документу, им будут возвращать часть подоходного налога НДФЛ. Сейчас 7% от уплаченного НДФЛ могут вернуть себе семьи с двумя и более детьми с низким доходом. Однако, по мнению парламентариев, семьи с одним ребенком тоже могут находиться в сложной экономической ситуации, особенно это касается неполных семей. И еще новости из Нижней палаты парламента. В Госдуме предложили официально признать промышленный туризм и сделать такие поездки доступными для государственной поддержки. Речь идет об экскурсиях на заводы,

0: фабрики и конструкторские бюро. Для туристов предлагают создать открытый реестр предприятий, где можно будет узнать о доступных экскурсиях. Депутаты считают, что такие экскурсии повысят доверие к российским товарам, а заодно заинтересуют подростков рабочими и инженерными специальностями. Продажи новостроек в России в июле сократились на 7,5%. В городах-миллионниках количество сделок уменьшилось еще больше, почти на 10%. Как пишет издание «Коммерсант», рынок вернулся к падению после краткосрочного оживления в июне. Это связано в том числе с обвалом спроса на жилье в Москве и Краснодаре. В столице квартиры за год подорожали почти на 20%, в среднем до 500 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и последние исследования показали, что совместные тренировки и прогулки укрепляют брак. Психологи пришли к таким выводам, проанализировав ответы почти 2000 пар. Наиболее эффективной оказалась обычная ходьба. В отличие от интенсивных спортивных тренировок, требующих предельной концентрации, прогулки оставляют пространство для естественного диалога. Благодаря ходьбе в паре супруги учатся слушать друг друга, что помогает эффективнее справляться с разногласиями. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
1: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
3: Да, все-таки главный навык воскресного вечера — сделать вид, что понедельник наступит не через 5 часов, а, например, через неделю. Ну так, пофантазируем, помечтаем. И вот с таким настроением и действовать. И здесь совершенно не нужны навыки актерского мастерства, скорее настрой. Так что главное сейчас поберечь ментальное здоровье, друзья, а не начинать делать ничего такого супер тяжелого воскресным вечером. В общем, я предлагаю в ближайшие часы нам с вами превратиться в таких гедонистов. Наслаждаемся вечером, наслаждаемся едой, общением и, конечно, песнями на русском радио. Их ставлю далее. Я, Артем Сорокин, рад быть с вами. Желаю приятного вечера, хорошего настроя. Начинаем мы шуры. Не верим слезам!

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин, никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
4: Все будет хорошо.
0: Русское радио.
5: Лето.

Да никогда не поздно повернуть назад, как мне кажется. Всегда можно переиграть, передумать. И вообще, мы могли бы большего достичь, если бы держали в голове вот эту простую, как 5 рублей, мысль. Если что-то пойдет не так, всегда есть план Б. Ну, например, поехал в другой город работать. Не понравилось, не пошло, город не принял. Вернулся назад в родной город. Ну, главное, квартиру не продавать. Или так, решил воскресным вечером, буду сидеть дома. Буду отдыхать, буду лежать на диване. Лежу час, лежу два. Удовольствия никакого. Собрался и быстро поехал гулять в центр. На свежий воздух. Там, где люди, там, где самый лучший кофе продается. Быстро, пока есть время. Как там, помните, в фильме «Вокзал для двоих»? Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить. Анна Семенович в продолжении «Вечера на русском».

знает, развитие науки точно когда-нибудь дойдет до момента, когда появится какое-то устройство, позволяющее замедлять время здесь и сейчас. Ну, такой своеобразный временной пульт, как от телевизора, представляете, друзья? Нажал на кнопочку, и в радиусе 5 метров время замедлилось и остановилось. Это будет очень-очень интересно. Очень интересно и неприятно. Захотел, допустим, какой-то человек, злоумышленник, зайти в салон с золотыми украшениями. Нажал на кнопочку, и все остановилось. Или банк, или рядом с инкассаторами. Правда, тут другой вопрос возникает. Если у какого-то человека появится подобное устройство, ему точно деньги в жизни уже не будут нужны. Он и без денег с этой штукой сможет прожить. Мы с вами рядом сейчас точно находимся с таким устройством. Это музыка, это приемник с русским радио и воскресный вечер.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Решила рассказать вам про историю возникновения смешного выражения «быть под мухой». Ну, то есть выпить немножко. В словаре у Владимира Даля также можно встретить другую форму – «убить муху», что автор трактует как «напиться допьяно». Откуда же оно пошло? До Петра I были распространены кабаки, то есть заведения, где подавалась дешевая еда и выпивка клиентам, среди которых были весьма сомнительные граждане. Петр I распорядился кабаки закрыть, а вместо них открыть трактиры – более приличные места. Однако и заплатить за чистоту и комфорт там нужно было больше. Для привлечения клиентов первая стопка в трактире была бесплатной. Этим не преминули воспользоваться любители халявы. Ну и чтобы не разориться на даренном алкоголе, владельцы заведения сделали стопку максимально маленькой. В нее вмещалась всего столовая ложка горячительного. За размер в народе такую рюмочку прозвали «мухой». А те, кто не могли себе позволить заплатить за последующую полноценную порцию, отправлялись по другим трактирам. Много выпить так не удавалось, поэтому небольшое опьянение стали называть «быть под мухой». Кстати, в иностранных языках есть свои аналоги. В английском – «навеселе», во французском – «иметь удар в крыле», в итальянском – «иметь волосок в дубе». Но так как мы за здоровый образ жизни, то это все не про нас с вами. А про нас, надеюсь, красивое выражение «здоров как бык», о котором я вам обязательно в другой раз расскажу. В общем, будьте здоровы и счастливы. И до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-40-76-29.
1: Город Москва. 18+. Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Хватит просто листать ленту.
7: Включайся.
6: В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Крыши городских домов. Как жаль, что нам, жителям, закрыт туда доступ легальный, чтобы выйти посмотреть на город, на горизонт. А как было бы здорово, представляете, друзья? Вышли вечером, столик поставили, чаепитие устроили, ну или мангал с шашлыком. Понятно, что при этом нужна какая-то защита от дурака, чтобы не выпали с крыши. Ну, такая некая сетка такая, каркас такой, чтобы и бутылку не кинули случайно, и сами не выпали. Но вообще было бы здорово, если все себя ведут прилично, если никому не мешают жить при этом на верхних этажах, то почему бы нет? Это такие мечты человека, который в молодости лазал по крышам. 19:47 в столице, с вами Русское радио, мы вас

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: А?
2: Ущипни меня.
1: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.ком.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.

0: и на domas.ru. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Среди прочего, регулятор попросил банкиров реструктурировать задолженность, даже если нет права на льготный период, а также не начислять штрафы. Сегодня Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В 10 городах Московской области было сбито и подавлено почти 200 дронов. Загорелся склад «Вайлдберрис» на территории индустриального парка «Каледина» в Подольске. Это крупнейший логистический центр. Суммарная площадь новых строек жилья в Москве сократилась за год более чем на четверть. С января по июнь в старых границах города девелоперы начали строить 960 тысяч квадратных метров новых проектов. В Новой Москве этот показатель чуть превысил 250 тысяч квадратов, сократившись на 40%. Как пишет издание «Коммерсант», в условиях сниженного спроса на массовое жилье и дорогой стоимости земли застройщики вынуждены переориентироваться на возведение элитных новостроек. В Подмосковье изменится расписание пригородных электричек, отправляющихся с Казанского вокзала в сторону Коломны. Завтра, 17 августа, составы, следующие из Москвы, будут доходить до станции Пески, то есть маршрут сократится на 20 километров. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Галутин. Для удобства пассажиров от Песков запустят компенсационные автобусы. Ну и последняя. Американка создала деревню для одиноких женщин. Попасть в общину можно только после собеседования и оплаты жилья. Стоимость проживания составляет от $450.

0: в месяц спрос высокий. Летом прошлого года за место в деревне боролись около 500 претенденток. Сейчас на 2 гектарах живут 12 женщин старше 52 лет. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
1: Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Куда же сердце нас зовет и тянет словно магнитом в середине августа? Ну, конечно, куда-нибудь подальше, в отпуск, на моря, в горы, в другие регионы, в другие страны. Как раз сегодня праздник людей, благодаря которым у нас есть возможность летать. День воздушного флота России сегодня. Профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Профессия авиатора – это высокое предприятие, звание, требующее исключительной личной дисциплины, мастерства, способности мгновенно

Мгновенно принимать единственно верное решение в самой сложной обстановке. Ну что, поздравляем всех причастных с Днем Воздушного флота России. Здоровья вам, удачи, пусть каждый полет открывает перед вами новые высоты. Спасибо вам за все. Ну а новый час на русском радио продолжает мод «Намек на нас», а мы с вами отдыхаем воскресным вечером на русском радио.

0: Дыши летом.
1: Русское радио.
2: Не хватило трех секунд, чтобы

«Я люблю тебя от форте до пьяно». И вот как слышу эту песню Марковский на русском радио, сразу вспоминаю. Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто пьяно. Оу, ес! Держим в банку миллиона и плеванта на законы. Помните? Приключения капитана Врунгеля, мой бандита-гангстерита. Но все-таки воскресным вечером, я думаю, что уже не до чинзано. Уже не до чинзано. Чай, кефир, кофеек легкий, сок, морс. Завтра понедельник, и этот факт, увы, не отпускает. Но мы не грустим, нас не отпускает хорошая, любимая, лучшая музыка на русском радио, поднимающая обязательно настроение.

Хай-фай, седьмой лепесток на русском радио. Этим симпатичным пока еще летним вечером вы спросите, а остальные шесть лепестков где? Где другие шесть лепестков? Они на ближайшие минуты звучат так. Лепесток номер один — Юлия Михальчик, Андрей Губин еще, Алсу. Лепесток номер три — Стас Костюшкин, дискотека «Авария», и Александра Воробьева прямо сейчас. Вот они, наши шесть лепестков на ближайшие минуты на русском радио. Пока же встречаем лепесток номер один — Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия. Никакой меланхолии. Настраиваемся только на хорошее.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений.

0: Возрастное ограничение 12+.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва, 18+.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
9: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Да, солнце — это, пожалуй, один из главных вопросов на ближайшие, ну не то чтобы две недели августа, а я бы и сентябрь сюда добавил. Захватил, очень нам нужна хорошая погода, правда, друзья? И теплый финал августа, и бабье лето в сентябре. Ну, вот так вот мы устроены, люди. Июнь, июль, вроде думаем, лет еще много, да куда она от нас денется, да все нормально. А последние две недели августа, вот все, ощущение, что уходит лето. Ну, и август в России традиционно месяц такой необычный, скажу мягко. Многие, точнее, некоторые люди считают, что это как раз потому, что мы июнь и июль с вами довольно-таки расслаблены в плане летнего настроения, а август все-таки зажатый, сконцентрированный. Так, все лето заканчивается, надо успеть максимально. Ну и вот здесь вот нас подстерегают всякие разные неожиданности. Так что выдыхаем. Еще две недели, все нормально. И сентябрь тоже обязательно будет теплый.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
2: Мне ничего не нужно, только плач.
1: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
3: Если хочешь танцевать, танцуй.
1: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
0: Русское радио представляет. Любовь Успенская. Большой сольный концерт.
5: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
0: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
6: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров поручил принять дополнительные меры для поставок топлива в регионы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с губернаторами и представителями профильных ведомств. Антимонопольная служба заявила, что контролирует розничные цены на автозаправках. Дефицит бензина сохраняется в регионах с весны. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство запретило экспорт горючего, а также разрешило продавать бензин пониженных экологических стандартов вплоть до Евро-2. Далее о спорте. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото чемпионата Европы в командном многоборье. Россиянки опередили по набранным очкам команды Италии и Франции. За сборную выступали Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, а также Алена Глотова и Елизавета Ус. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Загребе. Вслед за женщинами в борьбу на следующей неделе вступят мужчины. Этот турнир отборочный к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре. Другим новостям. В Кремле прокомментировали внедрение в школьную программу новых учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Они будут иметь больше связи с реальной жизнью, заявил помощник президента Владимир Мединский. Он добавил, что авторы ждут обратной связи от учителей и школьников. С сентября прошлого года обществознание исключили из школьной программы 6-8 классов, оставив по одному уроку в неделю в 9 и 10 классах и 2 урока в неделю в 11. Российские вузы начнут выдавать со следующего года дипломы нового образца. Вместо привычной степени бакалавр в документах будут указывать конкретную квалификацию. Ее название университет разработает самостоятельно. Новые дипломы получат выпускники вузов, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую систему высшего образования. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости на русском.

И вкус, и полезные качества использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд, повышение иммунитета, для повышения иммунитета. До сих пор малина любимая и широко используется в кулинарии. Вот тут, на территорию Ивана Соловьева зайду. Пироги, желе, джемы, кисели, конфитюры и так далее. Ее заготавливают впрок самыми разными способами. Сушат, замораживают, перетирают, варят компоты, варенье и джемы. К чему я это говорю? К тому, что мы с вами уже через час начнем совместное чаепитие в стали заказов Русского радио. Ну и можно, например, баночку варенья открыть. Как насчет этого?

А вот говорят, каждый день нужно открывать для себя что-то новое. Ну, например, баночку варенья. Причем тут варенье, а вот сегодня, оказывается, день малинового варенья, друзья. На Руси этот день, 16 августа, назывался малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен. Малину ценили во все времена.

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.

ведь очень часто подобные чувства и эмоции мы готовы проявить не только к людям, но даже к домашним животным. Например, близкие и коллеги не раз отмечали, что Филипп Киркоров очень любит животных и не может пройти мимо. Гладит собак, гладит кошек, проявляет заботу. А к чему я это говорю? Как-то вот упустили вчера, а оказывается, в третью субботу августа отмечался вчера Всемирный день бездомных животных. Вот уж где сердце разрывается порой. Невозможно взять всех кошек, всех собак себе домой, а ведь так хочется, так их жалко, такие они беззащитные, голодные, и ну какая-то совершенно невероятная радость, когда подобное живое существо попадает кому-то домой. Правда, друзья, счастливее глаз просто не найти. Мне вот нравится цитата Махатмы Ганди на эту тему, что моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным. Будем добрее к животным и домашним, и бездомным особенно. Ну а вечер на русском продолжает добрая музыка, самая лучшая музыка. Мари Краймбрери, «Градусы», «Жасмин», «Какое счастье».

скажет, а как можно жить, будто завтра звездопад, если завтра с утра на работу? Ну какой тут звездопад? А с другой стороны, куда мы денемся, друзья? Работа была, работа есть, работа будет, и во всем этом ежедневном дне сурка нужно и можно находить какие-то лазейки для счастья. И вот знаете, я подумал, не факт, что если бы завтра дать чемодан денег и сказать, вот деньги у тебя будут, а работы у тебя не будет, ты не будешь никому пользу приносить, не будешь никому радость приносить, просто вот живи с чемоданом денег и все. Не знаю, я не уверен, что человек в этом случае будет счастлив. Все равно же мы получаем какую-то радость от того, что сделали кому-то что-то хорошо, сделали работу какую-то хорошо, на своем месте сделал что-то хорошо. Это тоже счастье.

0: этой недели. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин с высоты?
0: Номер первый.
2: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГР 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

может быть, несколько странное желание передать привет и воскресным вечером за пару часов до сна, но мы все равно с вами это сделаем уже в следующем часе. В столе заказов Русского радио скажем хорошие, добрые, светлые слова нашим родным, близким, друзьям, коллегам, кому забыли передать приветы на уходящей неделе. Ну и, конечно, не бойтесь, друзья, своих странных мыслей. Ну, в воскресенье вечером все что угодно может прийти в голову, поделитесь. Но не обязательно передавать приветы, можно просто написать какую-то мысль. Встречаемся скоро.

0: На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: Номер первый.
2: Последнее прощай. И сердце бьется сильно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ. Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
1: Если хочешь, танцуй.
0: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
2: Не демонстрируйте людям свое счастье. Не отравляйте им жизнь.
3: Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: А я не буду плакать подруге в жилетку.
0: Только лучшее.
1: Но в сердце на куски, и все горит огнем.
0: Только любимое.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российских водителей с марта следующего года смогут направлять на обязательное медицинское освидетельствование, если врачи обнаружат признаки заболеваний, несовместимых с вождением. На прохождение проверки дадут 3 месяца. Если заболевание подтвердится или водитель не явится, к врачу действие прав прекратят. Сейчас медицинские противопоказания могут оставаться неизвестными госавтоинспекции вплоть до окончания срока действия водительского удостоверения. Туристам упростили заселение в отели в 70 российских регионах. В более чем 800 гостиницах постояльцам больше не обязательно предъявлять на регистрации паспорт. Заселиться можно с помощью цифрового QR-кода в мессенджере Макс. Сервис «Цифровой ID» уже работает в Москве, Петербурге, Татарстане и других регионах. С 1 сентября такая возможность должна появиться во всех российских отелях. Далее о спорте. В Париже завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В заключительный соревновательный день российские пловцы завоевали 5 медалей, в том числе одно золото. Мужская сборная России выиграла эстафету 4 по 100 метров комплексным плаванием. В составе команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Всего российские пловцы завоевали на континентальном первенстве 5 золотых медалей. В общем зачете сборная заняла 3-е место. Первыми стали британцы, вторыми – итальянцы. Ну и последние астрономы заявили, что они впервые нашли воду вблизи черной дыры Млечного Пути. Водяную пыль удалось разглядеть благодаря наблюдениям космического телескопа Джеймс Уэбб. Вещество окружает звезду, которая находится примерно в половине светового года от черной дыры. Черной дырой астрономы называют область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. На этом у меня пока все новости. Далее на русском радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы с Вячеславом Цыбой желаем вам хорошего, прекрасного вечера. Стол заказов начинается на русском. Пишите прямо сейчас в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Ну а пока вы начинаете писать приветы, расскажу вам забавную информацию. Недавно я такое видео смешное видел. Значит, представьте, вагон метро. Взрослые люди в вагоне метро едут. Бабушки, женщины, мужчины. Все сидят в смартфонах. Вот абсолютно все. И в начале вагона стоит, ну, где-то такой 15-летний подросток и вяжет спицами какой-то носок. Ну, то есть все взрослые бабушки в телефонах, мальчик стоит и вяжет спицами. Как в той шутке. И эти люди учат нас жить. Но, с другой стороны, дорогие взрослые, если у вас в руках мобильный телефон, используйте его по назначению. Наконец-то. Напишите в стол заказов. Может быть, кто-то первый раз поучаствует. Это тоже очень даже уместно. Почему бы не начать воскресным вечером? Такая тренировка. Еще раз повторю. +7 916 003 105 7. А, начинает Настя на ту

Русичка, привет Диме, спасибо за выходные, я тебя люблю, обожаю, жаркой ночи, целую и обнимаю. Ну уж да, жаркая ночь такая, в ночь в воскресенье на понедельник точно жаркой, хочется скорее выспаться, вот чего хочется. Ирина, хочу передать привет моим любимым мальчикам Максику и Диме Гальченко из Березович. Желаю им сил в нелегком труде, равняют площадку под плитку, между прочим, воскресным вечером. Молодцы, мужики.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вы знаете, разминуться могут не только самолеты в небе, но и хозяева с квартирными ключами. Вот, например, Светлана Голицына пишет: «Добрый вечер, я хочу поделиться небольшим происшествием. Отдыхали на даче, выходные, всей семьей, с кошкой, приехали вечером уставшие. Выкладываем вещи и понимаем, что нет ключей от дома. Ехать обратно мужу не разрешило. Вызвали мастера по вскрытию замков. Сидим, ждем в машине и слушаем русское радио Светланы из Голицына». Светлана, вот я понимаю, что вам, конечно, пришлось понервничать, пришлось вызывать этого мастера срочно, наверное, заплатили ему еще какие-то деньги неожиданные, но, с другой стороны, вот всегда же пытаешься даже в таких случаях искать какие-то плюсы. Не только же, ну, нервничать как-то хочется. Хочется найти что-то в этом положительное. А что положительное? Я всегда говорю, будет что потом вспомнить. Вот каким у нас было лето 26? Да вот сидели в машине, ждали, пока мастер приедет и папа разберется и вскроет эту дверь, и мы наконец-таки зайдем домой. Ну, в общем, будет что вспомнить.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нет, времени истекло, поэтому смотрите в защитное стекло вашего смартфона и пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Я Артем Сорокин, передаю ваши приветы в столе заказов на русском радио. Хочу поздравить своих коллег, которые трудятся в четвертой смене на Почте России в сортировочном центре на участке обработки письменной корреспонденции. Я знаю, пишет Оксана, что сейчас они слушают русское радио. Дорогие девчонки, до утра осталось совсем немного времени. Держитесь! С уважением, Оксана. Оксана, правильно делаете, что поддерживаете коллег? Привет, Артем, пишет Алекс. Передай привет Алисоньке, доченьке. Чемодан она уже собрала. Верблюд около пирамид ждет. В отпуск собираются люди в Египет. Завтра на старт. Всем друзьям и родственникам не скучать. Держаться на позитивчике всем, чтобы неделя прошла как нужно. Ну а нам, чтобы тянулось в отпуске, как пена в квасе. От Алекса, Славе, Цибе и Артему жму руку. Алекс, я, знаешь, вот белой завистью завидую вам, что вы поедете в Египет. Может быть, потому что недавно прочитал книжку про Египет, про строение пирамид и, ну, вот всей этой зоны Гизы. Короче говоря, это большая-большая радость. И если вы поедете, обязательно сходите на экскурсию в пирамиды. Ну, собственно, об этом ты и написал. Ждем подробный отчет и фотографии с верблюдом.

Ну вот вроде музыка танцевальная, а песня про непогоду, правда? Примерно похоже сообщение от Сергея. Добрый вечер, прервали отпуск из-за того, что заболел ребенок. Возвращаемся домой по ночной трассе, слушаем русское радио. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь бодрящее. Сергей, ну будем считать, что для вас прозвучала эта песня. Пусть ребенок поскорее поправляется. А насчет того, что отпуск прервался, ну знаете, бывает же по-всякому. Вот вроде какая-то такая ситуация случается, а потом, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Может быть, наоборот, нужно было сейчас уехать как раз. Может быть, все было вовремя. Так что думаем только о хорошем. Привет, Русское радио, добрый вечер. Прошу передать привет сестре Евгении и зятю Николаю. Спасибо вам за все. Привет, Саша из Калининграда. Приятного вечера. Чебурашка на связи. Привет, это Катя. Хочу передать огромный привет Янику Папандополу, который

сейчас находится в далеком плавании. Я хочу, чтобы спустя 25 лет он знал, я все еще очень-очень его люблю. Яник, я все еще в Америке, вспоминаю тебя, жду тебя и очень надеюсь, что когда-нибудь наши пути снова пересекутся. Я очень тебя жду. Это сообщение было от Кати в столе заказов Русского радио. +7 916 003 105,7. А вдруг успеете?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимка пишет: хочу поздравить свою супругу Наталью Забияченко из города Тамбов с нашим днем. Сегодня мы женаты 12 лет. Такой праздник у вас! Я от тебя далеко, но я тебя люблю очень. Ты моя поддержка и опора. Спасибо, что ты со мной столько лет рядом. Ты у меня самое лучшее. Русское радио, спасибо. Анна пишет, она же жена Анютка. Добрый вечер. Передаю привет любимому мужу Константину из Вятских Полян Кировской области. С отпуском нас, дорогой. Давай его проведем на 100%. Олеся пишет: добрый вечер, Русское радио. Передайте привет большой семье Варшуковых, мужу Артему, сыну Алексею, дочке Агате и дочке Амелии, семье Павленко. Я вас люблю, все будет хорошо. Это мама Олеся. Мама Олеся, я вот только сейчас заметил вашу логику в том, как зовут ваших детей. Все на букву А. Это просто супер. Идея отличная. Доброго вечера, Русское радио. Лиль, доброй ночи. Надеюсь, у тебя все хорошо. Отдыхай, набирайся сил. Это Евгений Пузанов написал. Юлия, хотим поздравить с днем рождения Евгения Яшина. Поздравляем. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, смехом, незабываемыми моментами. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы. Семья Сергеевых из Мухтолова. Валентина на связи. Добрый вечер, Русское радио из деревни Горбасьево. Передайте привет нашей банде. Сидим, отдыхаем под шашлычок после тяжелого рабочего дня. Куме Олесе Беляловой, мужу Александрову, сыну Сашеньке большой привет. Я всех люблю. Вы у меня самые лучшие.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Лето – это время, когда фраза «завтра сделаю» автоматически переносится на сентябрь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Передать привет будет уже этой ночью. В ночь с воскресенья на понедельник на Русском радио будет работать Дмитрий Лебедев. Пока же я, Артем Сорокин, финальные сообщения зачитываю. Михаил Владимирский, Артем, спасибо за позитив. Хочу передать привет другу Каширскому Дмитрию. Легкой ему дороги, хорошего вечера, удачного понедельника. Желаю вам, Артем, удачного эфира, прекрасного вечера и настроения. Спасибо, спасибо, спасибо. Катюшка Бойцова, едем с мужем в машине. Хочу сказать, что люблю его, не могу. Мужа зовут Вадим. Ну, правда, сообщение пришло прям вот совсем в начале стола заказов. Я надеюсь, что все-таки услышат. Может быть, путь дальний, и русское радио звучать будет все это время. И звучало все это время. Сергей из Пскова. Здравствуйте. Огромный привет Александру Мартынцу, который сейчас в больнице. Богданова на первом отделении. Не волнуйся, Саныч, все будет хорошо. Огромными буквами написал Сергей из Пскова. Артем, отличного окончания воскресного вечера. Людмила пишет: с днем рождения. Поздравляю свою хорошую знакомую Таранову Марину Витальевну. Дорогая моя, огромного здоровья, мирного неба, любви, мужа, доброго урожая на даче. С днем ангела. Поздравляю ведущих новостей Русского радио Вячеславу Цыбу и Антона Кравченко, а также Ивана Соловьева. Пусть ваш ангел всегда будет рядом с вами, ребята. Поздравляет Людмила с именинами. С любовью, навеки ваша Людмила. Все, друзья, больше сообщений не успеваю. Следующий стол заказов, как сказал у Дмитрия Лебедева, я же для вас готов вставить и в следующем часе лучшие и любимые.
1: Артем Сорокин.

Русское радио. Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве заявили о возвращении экономики к росту. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, с апреля по июнь ВВП после недавнего снижения вырос почти на 1.5%. Глава ведомства также обратил внимание на оживление потребительской активности и стабилизацию сбережений населения и бизнеса. Обновленный прогноз социально-экономического развития ведомство планирует представить правительству в начале сентября. На его основе будут формироваться параметры бюджета. Правительство предложило вписывать в ЕГРН, Госреестр недвижимости, право пользования жильем по завещанию. Его будут обозначать как обременение. Согласно проекту закона, информацию о жильцах, имеющих право проживания в квартире на основании завещания, будут в обязательном порядке вносить в ЕГРН. Как пишет ТАСС, бывают случаи, когда при продаже жилья новый покупатель может не знать, что в квартире кто-то имеет право жить помимо собственника. Айтишников начали чаще проверять на полиграфе, чтобы точнее определить квалификацию и опыт сотрудников. Ранее сообщалось, что многие программисты накручивали опыт при устройстве на работу, завышали стаж и приписывали себе несуществующие проекты. Если раньше накрутка опыта считалась точечной практикой, то сегодня она приобрела в IT-сфере системный характер. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу завершился розыгрыш очередного 4-го по счету тура. Программу закрыл матч в Калининграде, где московский «Спартак» обыграл «Балтику» 2-1. Ранее сегодня махачкалинские «Динамовцы» крупно победили на выезде самарские «Крылья Советов» 4-1. Действующий чемпион «Зенит» на своем поле в Петербурге разгромил московское «Динамо» 3-0. Единоличным лидером чемпионата остался футбольный клуб «Краснодар». На 3 очка от него отстают «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Матчи следующего 5-го тура состоятся с 22 по 24 августа. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, конечно, богини красоты, а иногда эти богини наши способны такие поступки совершать, что мы, мужчины, сидим, да и удивляемся. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот, например, есть у нас коллега тут на русском радио, которая как-то с парашютом прыгала. А многие парни и мужчины побоялись бы, а девчонки могут. И сидишь такой, думаешь, да, вот это у нас есть женщины в русских селениях. К чему я про парашют-то заговорил в начале часа? Ну, вот, например, в этот день в 1960 году не женщина, а все-таки мужчина Джозеф Киттингер совершил прыжок с парашютом с высоты 32 километра. За 4,5 минуты до открытия основного парашюта он развил скорость, внимание, 988 километров в час. Однако это достижение не было засчитано Джозефа как мировой рекорд, так как сам Джозеф Киттингер использовал небольшой стабилизирующий парашют. Ах, ну вот так, да, ну вот так. Ну хорошо, Джозеф, ну хорошо, ты все равно вошел в историю. Вот это поступки. Надеемся, следующей неделе у нас будет подобное.

0: вот ничего не могу с собой поделать, как слышу эту песню Юлианны Карауловой, все время вспоминаю монолог из фильма «Полеты во сне и наяву», где герой Янковского, помните, сидя в машине, говорит жене и своей подруге: вот сидят две женщины, одинаково для меня близкие, одинаково дорогие, но с одной меня не связывает ничего, кроме долга, с другой все, кроме долга. Вот спрашивается, что же делать бедному Ереме? Бабоньки милые, дорогие, через 3 дня 40 лет, дурак дураком, кому из вас прислониться? И ответ подружки Алисы: к телеграфному столбу прислонись. И в сердцах убегает. Это я к вопросу хочется, чтобы кто-то спас от одиночества. Ну, бывает так, что от одиночества кто-то спасает, а бывает, что посмотришь на телеграфный столб, и вот он, твой лучший друг, и никто больше не нужен. Но это так. Воскресная вечерняя философия от меня, от Артема Сорокина, навеянная старым прекрасным нашим советским фильмом «Полеты во сне и наяву». Ну что, продолжаем мы наши вечерние музыкальные эксперименты на русском радио в продолжении Сергей Лазарев «Цвета одного».
1: Я тебя прошу, ни слова лжи, в часах бежит, в часах дрожит.

чтобы в предстоящий понедельник нравилось жить, надо бы понедельники взять, да отменить. И вообще, надо стараться жить наполненно каждый день, по возможности, невзирая на то, что понедельник — это суббота или четверг. Давайте, друзья, напомню советы, как вообще перестать считать понедельник каким-то суперсложным. Ну, во-первых, просто перестать считать его сложным. Это просто 24 часа, как и все остальные. Во-вторых, рекомендуют очень настоятельно создать себе какой-то ритуал в понедельник. Ну, например, кофе пить не на бегу, а вот просто молча у окна постоять, попить кофе, посмотреть на горизонт. Музыка русского радио вместо надоедливых всяких каналов новостных и так далее. В-третьих, выбрать одно дело. Не 10 дел одновременно что-то делать, ну, в понедельник, а какое-то одно дело, но с удовольствием. Встроить мини-паузы в течение дня. 5 минут чистого ничего не делания каждый час. Ну и самое приятное, мне кажется, украсить вечер нужно. Заранее запланировать какое-то маленькое удовольствие, что вы будете делать в понедельник вечером. Может быть, сериал, может быть, хобби, может быть, прогулка, может быть, зайдете, кофе попьете в соседней кофейне. Главное, чтобы не понедельник управлял вами, а вы

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Фабрика. Лёлик.

0: Группа «Фабрика», «Лёлик» в «Золотой истории» на русском радио. Я помню, брат мой лет 20 назад напевал эту песенку, правда, добавляя свои словечки, которые я не решусь произносить в эфире, добавляя в эту песню. Но было забавно. Я вообще уверен, что многие из нас, и из работников русского радио, и из слушателей русского радио, страдают таким творчеством, добавляют какие-то свои слова в разные песни на русском радио, потому что мы любим эти песни, слушаем, и они становятся для нас уже родными. И такое творчество, оно ведь тоже настроение поднимает. Я не буду спрашивать, какие слова к каким песням добавляет Дмитрий Лебедев, но наверняка он это делает тоже.
1: Я отвратительным образом перефразирую абсолютно все песни, и получается очень круто. Вот насчет «Солнышка», я бы себе сказал, не упоминай его в суе, его и так в Москве не хватает.
0: Ну, пока оно еще вроде есть.
1: И Тём, его зовут Ярил, а не Лёлик, поэтому уж совсем обижать не стоит.
0: А как бы это звучало, кстати?
1: Нескладно, однозначно.
0: Нескладно. Ну ладно, ладно, все. Я желаю тебе, чтобы в эту ночь ближайшую ты нашел какие-то новые слова в наших любимых песнях и вывел их на какой-то новый уровень для всех нас.
1: Да, и главное, чтобы я их не озвучивал.
0: Все, пока, пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: Артём Сорокин. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России планируют в несколько раз снизить штрафы за нарушения при перевозке организованных групп детей. Такой проект закона разработали в Минэкономразвитии, чтобы снизить нагрузку на бизнес, пишет газета «Известия». Инициатива подразумевает разделение нарушений на две категории в зависимости от их влияния на безопасность. За более мелкие предлагается установить более мягкие взыскания, не больше 10 тысяч рублей. Нынешние действующие штрафы до 100 тысяч рублей будут назначать за опасные нарушения. В Москве по решению суда закрыли онлайн-магазины сигарет. На заблокированных ресурсах был представлен полноценный каталог с ассортиментом, ценами и контактами продавцов. Покупателям оставалось лишь выбрать товар и оформить заказ. Дистанционная продажа табачной продукции и ее доставка покупателю прямо запрещены действующим российским законодательством. Ранее сообщалось, что к началу года число ликвидированных компаний, торгующих табаком и вейпами, в стране впервые превысило количество новых. Далее о спорте. Россиянки завоевали на чемпионате мира по художественной гимнастике 5 медалей и заняли в общем зачете 4-е место. Первыми в этом списке стали немки. Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Германии. Россиянки выступали на турнире в нейтральном статусе. В активе сборной 1 золото, 1 серебро и 3 бронзовые награды. Золотую медаль российские гимнастки выиграли в командном многоборье. Ну и последнее. В Москве объявили о завершении купального сезона. Температура воды упала ниже 17 градусов. Несмотря на грядущее потепление, вода уже не будет соответствовать комфортным значениям, отметили в гидрометцентре. Ранее синоптики сообщили, что на наступающей неделе в Москву снова придет жара до 26 градусов, но это, скорее всего, будет последняя волна тепла в нынешнем летнем сезоне. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ну да, во-первых, одиночество редиска нехороший человек, скверная вещица, но, с другой стороны, может быть, все не так плохо. Касательно руки, возможно, просто отлежало, что с сердцем я пока еще не определил. Но в любом случае, долго лежать не здорово, надо хоть немножко по жизни шевелиться. Как говорится, движение — жизнь. А уж происходит это на почве или же напротив где-нибудь сверху, это уже дело, наверное, ну, не десятое, как минимум второе. Его же второе и попробуем буквально через пару секунд. «Летали над землей» называется песня от Стаса Пьехи. Максим появится с песней «Мой район», также трек «На ресницах», совсем недавний от группы «Градусы», и «Случайности не случайные» от Мота на волне русского. Будут новиночки, будут золотые истории. Безусловно, на русском радио есть все. И это все предназначено исключительно для вас. Ну а Славе большое спасибо за открытие свежего музыкального часа на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я с вами планирую пробыть до 7 утра, и я думаю, будет нам круто.
1: На русском радио.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Насчет радуги я, конечно, не уверен. Вообще давненько ее не видел. Но что касательно сырости, я тоже свято верю, что когда-нибудь дождь угомонится. Что касательно столицы нашей Родины, то, возможно, перестанет где-нибудь к декабрю. Я надеюсь. А вот сам сайт безнадега.ру очень и очень все-таки хочется верить в то, что таких не существует. В противном случае это был бы какой-то нескончаемый негатив. И не было бы, наверное, под любым комментарием на любом же ресурсе пару-тройку каких-нибудь совершенно, я не знаю, от души написанных с верой во все плохое. Всегда хочется сказать человеку, когда такое вижу, ну, что же вы нашли где, во-первых, написать, а во-вторых, ну, не знаю, дорогой вы мой человек, счастье есть, его не может не быть. И вторая половинка тоже где-нибудь обязательно ходит, а то и спит на половине кровати, я не знаю. Суженый от Анны Семенович прямо сейчас на волне русского радио. Не смогу забыть о Джоне, несомненно, подтянется. Будут также Полина Гагарина, Данка и Роман Архипов здесь у нас в эфире. Я с вами, зовут Дмитрий Лебедев. До 7 утра между песнями обязательно буду появляться. И исключительно для тех людей, которые с безнадегой.ру по жизни, конечно же, все будет хорошо. Верьте!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: Единый день голосования.

0: В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Мне кажется, песня в этом отношении сильно устарела. Что значит не по годам? Вполне себе по годам. Нынешний малыш назовет там целый список фильмов и мультфильмов, которые ему нравятся. Помимо этого, подспудно переставит вам Windows. Все нормально. Малыши в пространстве нынче ориентируются гораздо лучше нас. Поэтому не надо смотреть со снисхождением на малышей. Да, голубей погонял. А дальше помог вам где-нибудь разобраться с электроникой. 0:44. На наших раскрадейных. Данка, спасибо ему. Он был на волне русского радио, где же появится Роман Архипов. Его свежая песня «Все будет хорошо». Также «Рыбка» от группы «Фабрики». Но здесь всегда все задорно. Я все же надеюсь, что рыбакам в этом году повезло. Пусть и не золотыми рыбками, но что-то такое на уху вполне вероятно наловили. И вообще, я сильно рассчитываю, что вы водоемы использовали вдоль и поперек во время отпуска. Как минимум купались. Потому что лет, кажется, идет к своему логическому завершению, но теплые деньки нас в ближайшее время еще ожидают. Продолжаем получать солнечные ванны, готовим себя к осени. К мягкой, опять же, надеюсь, дамские катаклизмы, мы их всегда приветствуем.
1: На русском радио.
0: Да, уж совершенно верно. Не знаю, как вы, а я действительно бабье лето очень сильно жду. Мне еще хочется в шортах погонять. Ну, а там уж как получится. Самое главное, чтобы у нас просто все было хорошо. Ну, а дальше подтянется.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Ох, какой отличный летний трек от Юлиан Карауловой в начале свежего музыкального часа на русском радио. Хочется сказать, что если вы не сможете оформить в словесной форме, насколько вы любите человека, прошу учесть, в самолетике это все-таки где-то половина того, что обычно испытывает человек. Как говорится, берите выше. Вспоминаем детское «Люблю тебя, мамочка», до луны и обратно, и можно использовать всю оставшуюся жизнь. Лучше еще никто не придумал. Так что скорее ракет, нежели самолеты, но уж как в песне написано, тут слов уже не выбросишь. Да и не надо, потому что они всегда замечательные и привязаны исключительно ко времени. Было модно в свое время в Голливуде чествовать Деми Мур. Вот, пожалуйста, вошла и фамилия, и имя непосредственно в трек «Манхэттен» от группы «Бандерас». Его и будем слушать. Будет Алексей Чумаков, и это, на мой взгляд, скорее весенняя песня, но, опять же, любовь никогда не бывает лишней, и, безусловно, появится у нас также «Искристое серебро» и группа «Руки вверх», «Снежнейший, лишь о тебе мечтаю». Я в данный момент не мечтаю, работаю и с удовольствием это делаю. До 7 утра я буду в вашей компании. Если вы уже начали свои трудодни, то, безусловно, желаю вам чего-нибудь продуктивного. Если вы еще с опозданием, то бодрейшего вам вечера. Ну а нам и вам доброй ночи.
1: На русском радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: Ну, мне кажется, все совсем неплохо. Пусть вчера заходил, но тем не менее. Зашел, не натоптал, остался, тусанул до утра. И, возможно, не как в случае с тещей, чай попил перед выходом. Я думаю, что зайдет еще, раз понравилось. Час 35 на наших раскрадейных. Дальше у нас намечаются полароиды. Фиксируем каждый приятный момент, вспоминаем его, опять же, в минуты непогод. Ну и, разумеется, по большей части смотрим в будущее. В прошлом жить нельзя. Если что-то не получилось, просто исправляем. Никаких сожалений, только вперед. И, кстати говоря, у нас в следующем часе стол заказов Русского радио. Морально себя готовим. Можете прямо сейчас начинать отправлять сообщения, но я чуть позже намекну, когда уж прям точно. Круто это сделать, чтобы успеть и уместиться. Ну а пока просто всем желаю отличного понедельника. Надеюсь, он пройдет мягко. Все же зависит от того, как вы отдыхали под музыку Русского радио. Если на отличном, то вы даже не заметите начало этой рабочей недели. Более того, окунетесь в продуктивное пространство, и все у вас обязательно получится. Конечно, под музыку, под самую лучшую, которая на Русском радио в огромных количествах.
1: На Русском радио.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

0: мы тут делить ничего не будем и рядиться даже между собой не станем. Стол заказов русского радио способен передать приветы в любую точку планеты. Буквально в начале следующего музыкального часа я, Дмитрий Лебедев, с удовольствием поспособствую. Кстати, не забудьте написать, как зовут вас, прямо в тексте. Ну а сейчас можно и нужно отправлять сообщение. Сделать это легко. Номер 8-916-003-105-7 для наших любимых мессенджеров. В том числе, разумеется, и для ваших. Выбирайте любимый и отправляйте. И, кстати, напишите, кому нужно передать сообщение, а то вот просто пишите хорошему человеку иногда. А вдруг уйдет другому хорошему человеку? Мало ли у нас отличных людей на нашей, пусть и маленькой, но все же объемной планетке. А официальное сообщество Русского радио также может поспособствовать вам, если вы предпочитаете соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках. С удовольствием также принимаем и отправляем. Привет и поздравления, пожелания, признание в любви. Все это вполне возможно. Ну а песня у нас самостоятельная, обязательно подтянутся. Принцип простой. Ничего не просим, всем делимся. Желаю вам удачи и, конечно же, пусть у нас у всех все будет хорошо. И в конце этого, и в начале следующего часа, само собой разумеется. Ну и в целом по жизни. Как сверху, так, разумеется, и чуть глубже. Тут всем под кожу, прямо сейчас. Всем-всем большущий привет. И да, конечно же, я обязательно постараюсь между песнями появляться аж до 8 часов. Нет, до 7, простите, утра. И все у нас обязательно получится.
1: На русском радио.

0: тебе.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Совершенно верно. Мы начинаем стол заказов русского радио. Именно мы. Здесь не без одной части нам не справиться. То есть я в качестве передаточного звена, ну а вы, разумеется, основной контингент, который готов передать привет. Если вы именно такой, то, конечно же, ваши друзья и близкие будут довольны. Время не затягивайте. Прямо сейчас начинаем. Моргнуть не успеете, как закончим. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда напоминаю, не забывайте подписать свое сообщение в тексте. И тогда все получится. 8 900

Нет, ну если, конечно, вы в данный момент действительно в зале, в танцевальном, причем двигайтесь под музыку русского радио, и в частности, как завещала дискотека «Авария», с ними также. Если вы в зале, но спортивном, тоже двигайтесь.

0: О, с утяжелителями. Людмила, доброй ноченьки и вам также. Тоже по вам скучал. Рад вас видеть. Привет большущий и вам, и городу Камышину. Дмитрий, привет. Хорошего дня. Соскучилась. Тут опять же аналогично. Людмила из Уссурийска желает доброе утро всем уважаемым слушателям. Пусть это утро будет для вас ярким и радостным. А ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроя, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивной недельки всем. Хорошей погоды. У нас дожди местами уже топят. Ну, у нас тоже то дожди, то нет. В скором времени это совсем станет нашей постояночкой. Но пока легким проблеском солнышка, конечно же, радуемся.
1: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, только хотелось бы напомнить, как нам пела Юлия Савичева, сиять внутри, конечно же, приятно, но сегодня же понедельник, придется из дома выходить, так что, парни, в основном к вам. Не забудьте умыться, привести себя в порядок, тогда коллеги будут вам рады вдвойне. Катерина Геннадьевна пишет: большой привет, солнечные Бурятии. Отдельный привет моим коллегам.

Комиссаровой Надежды и Жуковой Юлии. Девочки, до конца сезона осталось чуть-чуть. Желаю вам, чтобы непосредственно этот приятный аппендикс доработали как надо и закрыли сезон на ура. Добрый день, Русское радио. Доброй ночи, Петропавловск-Камчатский. Привет жене Танюхе на дачу. Всем желаю мира и добра. Твой тигр Вовчик. Вот так подписано сообщение. Кстати, по поводу подписи, не забывайте прям в тексте. И тогда у нас обязательно все получится. Вот такое еще сообщение. Передаю привет любимому... любимке Лешке. Не стану перевирать текст, цитировать надо всегда полностью. Прошу поставить для него песню. Насчет песен я уже говорил, а вот привет и поздравления, пожелания, признания в любви — это всегда пожалуйста.

Продолжается стол заказов русского радио. И, конечно же, главное здесь вы. Что пишете, успеваете ли, то, соответственно, и прозвучит, ну и то, соответственно, успеем. Здесь действительно многое зависит от вас. А я в качестве передаточного, кстати, зовут Дмитрий Лебедев, все отправлю в любую точку планеты. Пишут отовсюду и передают куда угодно. Доброй ночи, любимое русское радио. Громадный привет вам из США, штат Орегон. Пишет вам Ольга. Ночная смена очень сложная. А, это с вопросиком от меня. Ну, да, непростая бывает, но с другой стороны. Когда с вами... Все действительно, как вы и желаете, проходит с легкостью. Также хотела передать привет моей любимой семье, мужу Анатолию и трем прекрасным дочерям – Елене, Милане и Николете. Мы всей дружной семьей едем с отдыха и слушаем самое лучшее в мире радио. Всем слушателям желаем легкой трудовой недели, русскому радио отдельное спасибо и дальнейшего процветания. А каждому ведущему крепкого здоровья и в дальнейшем на долгие-долгие годы. Продолжайте радовать своих верных слушателей. Обожаю всех вас. Мы вас тоже очень любим. Привет вам большущий и удачно добраться. Легкой дороги. Ты ко

здесь можно, конечно, рассчитывать и на миллионы лет, но мне кажется, ближайшее будущее, конечно же, важнее. Над ним и работаем. Все-таки начало свежей трудовой недели – это и начало непосредственно тех самых будней, которые больше связаны с работой. Хотя, кто знает, может быть, вы в отпуске. Но я все равно клоню к тому, что чистая тетрадка – это всегда круто. В школе мне очень это нравилось. Я думаю, что во взрослой жизни нужно сохранить это состояние, когда можно начать все заново. Или, по крайней мере, подкорректировать, прям начиная с шапочки. А так обычно у нас, у диджеев, значится начало свежего музыкального часа. Но прямо сейчас у нас продолжение, причем стола заказов. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем категорический привет. И да, не забывайте про подпись. Оля Петрова пишет: «Доброй ночи, Дмитрий. Передайте, пожалуйста, моему любимому, что я его очень люблю». Любимый, все это обожание исключительно вам, от Оленьки. И привет, кстати, обоим. Павел Коньков: «Здравствуйте. Хочу поздравить жену, цибульскую Ольгу, с днем ее рождения. Беларусь, город Костюковичи. Привет большущий и вам, и, конечно, всей Беларуси. Ну, а Оленьку, безусловно, поздравляем с ее праздником. Самые наилучшие пожелания». Кстати, если хотите успеть и что-то еще отправить, 8-916-003-105-7 – это для всех наших мессенджеров. И, конечно же, в Одноклассниках и в ВКонтакте можно к нам дописаться. Достаточно найти официальное сообщество «Русского радио».

Нет, вот только воды нам еще не хватало. Хотя, безусловно, синоптики уже потрудились над палитрой, нарисовали нам прогноз погоды, каждый день определенное количество осадков. Не знаю, вчера не заметил, хотя должны были быть. Надеюсь, что и во всем остальном они тоже ошиблись. И это пожелание не только Москве, а вообще всем замечательным городам-героям вещания Русского радио и маленьким населенным пунктам тоже. Кирилл Авайнов пишет: «Всем доброй ночи. Хочу передать привет моему любимому другу Александру Эдгару. Желаю ему удачи в дороге и достигнуть своей цели в мастерстве». Ну, мастерство, как известно, не пропьешь, и вообще пить уже поздновато. Любые гречительные напитки – это воскресенье еще как-то можно было себе позволить, если у вас праздник. А сегодня уже понедельник, так что легкого и продуктивного всем. Доброй ночи, Дима. Поздравляю всех причастных со вчерашним праздником – с Днем Воздушного Флота России, в частности, своего бывшего мужа. И передаю большой привет всем родным и близким. Желаю всем добра, счастья, здоровья, мира. Татьяна Балашиха.

0: И ладно бы еще какая-нибудь польза от него была. Вот прям накрыло, чтоб теплее. У нас же все-таки ночами было прохладно, но нет, просто сыром. Тепла от этого не жди. Но справимся мы с дождем, мы посерьезнее проблемки были. Александра, передайте привет моей дочке Кристине Мазымовой. Я ее очень люблю, ее мама Мазымова Александра. Передаю с удовольствием, большущий привет. И передайте, очень прошу, ну да, дочке уже приветик передали. В Уктылу городу, конечно же, также персоналочка. Крис пишет: привет. Ну это сокращение от женского имени, как выяснилось. Всем привет, я Кристина из Читы. Передаю привет моему дорогому мужу и нашим мальчикам из хоккейного клуба «Манул». Скоро вы из Китая, вы лучшие. И Ольга, доброй ночи. Спасибо, что не даете заснуть. Всем привет. Оля написала из Липецка. Оленька, и вам, и Липецку большой привет. И Регина Калкенова. Доброй ночи всем. Сейчас с мужем едем в аэропорт. Короткий отпуск. Желаем всем отличных впечатлений. Регина и Ильдар Калкеновы. Я вам желаю отличной поездки в аэропорт. Соответственно, чтобы долго там не задерживались. Чтобы вообще все без задержек. И, конечно же, отличного взлета и мягкой посадочки. И отпуска замечательного.
1: На русском радио. Реклама на русском.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Из каких новых нот, непонятно. Их, вроде бы, всего до сих пор 7. Хотя, с другой стороны, ничто не стоит на месте. Возможно, что-то еще придумают. Боюсь представить какую-нибудь новую 8-ю ноту где-нибудь в караоке. С днем рождения поздравляю Талу Давлатову. Желаю вдохновения и успехов в творчестве. Пусть ваша большая семья радует вас всегда. Это Наталья поздравляет. Виолетта присоединяется. Алла, с днем рождения вас. Я с удовольствием присоединяюсь. Аллочка наша любимая. У нее, я верю, все будет отлично. Никогда не унывающая. Просто прекрасная. Так что все у нее в жизни случится. А если что-то не произойдет само, ну, тут, как говорится, принудительная автоперезагрузка. Поздравляю свою мамулю Сидорову Наталью Валерьевну с днем ее рождения. Будь здорова, не болей и не грусти. Чуть позже еще что-нибудь из вашего добавлю, хотя нет. Вот прямо сейчас пожелаем доброго утра всем слушателям Русского радио. Хочу поздравить свою доченьку Светлану с поступлением в Дальневосточный федеральный университет. Пусть у тебя все сложится, как ты хочешь. Люблю тебя бесконечно. Юлия Зуева из Иркутска написала. Конечно же, желаю удачи и в обучении, и, конечно, отдыхать не забывайте. В основном под русское радио.

0: Вот я и говорю, неделя только-только начинается, у нас с вами будет время выяснить, орбитные мы или не. Ну вот стол заказов Русского радио точно завершает свою работу, хотя и чуть-чуть еще продолжает. Дорогое Русское радио, поздравь с юбилеем Тягунцеву Любовь из города Иркутска, 45-летием ее. С наилучшими пожеланиями, это, кстати, снова семья Зуевых. Елена Русина, доброй ночи, Дмитрий, начинаю трудовую неделю вместе с вами, и это очень приятно. Всем отличного понедельника. Леночка, рад вас видеть. Отличной вам недели и всему Екатеринбургу большой привет. А также городу Санкт-Петербургу. Здесь уже Машенька, вам персоналочка от меня, ну и Питеру, безусловно, также. Как уже и сказал, мы, конечно, одновременно и продолжаем, и завершаем стол заказов. Сделали, что смогли, сделали, что успели. До следующего музыкального часа. Там песен хороших и разных предостаточно, так что поддержим вас и в начале понедельника, и в середине, и, надеюсь, завершение будет максимально приятным.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля

2013 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.